Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я бы в первую очередь хотел пожелать, конечно же, учителям сегодня в первую очередь терпения и сил, потому что нервы действительно нужны железные на все это дело. Вот, например, один знакомый педагог мне прислал переписку с родителем. «Здравствуйте, нам дали ваш номер, сказали, что мы идем в ваш класс, но в чат не добавили. Почему?» Вот спрашивает родитель. Педагог отвечает: «Здравствуйте, у меня нет вашего номера в списках. Напишите инициалы ребенка и номер телефона». Значит, пишет ему: «Велимудр Александрович, телефон такой-то». Педагог написал: «Все, спасибо», записал. Родитель отвечает: «Странно». «Ну ладно». Педагог опять пишет: «Ну, я все записал, спасибо». «Нет, нет, вы просто ничего не сказали про имя Велимудр. Как будто каждый день его встречаете. Сразу видно, вы не очень заинтересованы детьми».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Продолжаем встречать первый учебный день. И знаете, какой самый главный плюс 1 сентября? Именно в этот день, благодаря социальным сетям, многие парни узнали, что у девушек их есть дети. Ночь и весна.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И для всех любителей астросюжетного кино небольшой трейлер. Он был старше ее на 10 лет, но она села ему на шею и свесила ноги. Смотрите 1 сентября во всех школах страны. Первый звонок.

0: новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сейчас вспомнил свое 1 сентября. Это был один из самых романтических дней в моей жизни. Состоялся мой первый поцелуй со столбом. Мой тяжелый портфель в какой-то момент меня перевесил. Но это все не важно, это детали. А какой был ваш первый поцелуй? Вы наверняка тоже помните. Вполне возможно, он состоялся именно под эту песню.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Любимая.
1: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.
3: Мне

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, именно в школе я впервые понял, что продолжение обычно хуже первой части. Судите сами. «Садись» гораздо лучше, чем «Садись 2».

Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Единственное, наверное, что не хочется стирать, это школьные годы, действительно. Но, кстати, вот только с годами понимаешь, почему первоклассники так радостно идут в школу 1 сентября. Потому что родители им не сказали, сколько лет придется учиться. Я вот однажды наблюдал такую картину, когда, видимо, сказали. Мама улыбалась и тащила своего сына на линейку. Он упирался и кричал: «11 лет! За

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в нашем местном ДК, там, где я живу, был отчетный концерт. Дети пели разные популярные песни. И по некоторым сморщенным лицам людей можно было сразу понять, что этот бедный человек, к сожалению, все-таки имеет музыкальных слух. Когда одна девочка закончила петь, был такой гром оваций, аплодисментов. Мне кажется, зрители еще никогда так не радовались, когда артист наконец-то перестал петь.
1: Лазурный берег, горячий воздух, большие пальцы.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: Увидимся, блин.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Закончилась летняя спячка, проснулись родительские чаты. Одна знакомая рассказала, что однажды получила самый исчерпывающий ответ от учителя. Она написала: «Здравствуйте, Марина Николаевна, допустим, да? А во сколько начинаются уроки завтра?» «Да».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если подытожить эту невероятную песню Александра Панайотова, мне хочется сказать, дорогие наши сильные женщины, мне кажется, достаточно уже. Все. Отучаемся останавливать на скаку коня. Учимся говорить: «Ой, лошадка пробежала. Какая красивая».
1: Реклама на русском.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Не демонстрируйте людям свое счастье. Не отравляйте им жизнь.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я тут недавно узнал, что некоторые племена из Новой Гвинеи общаются между собой только звуками и криками. Представляете, мне кажется, в этом есть огромнейшее преимущество. Например, вот если бы мы так делали, мы бы никогда не опаздывали на работу. Просто желая друг другу доброго утра. Как тут проспишь, когда вот это вот все начинается?

Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Экскурсовод в музее рассказывал про картину 30 минут. По-моему, сам художник столько не думал, пока ее рисовал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Денис Табоков на Русском радио вместе с вами. Наверняка многие из нас за лето дали себе обещание, да, прийти в форму, подхудеть и так далее. И когда сегодня подошли к зеркалу, ну, поняли, что, ну, не совсем получилось, скажем так. Ну, не переживайте, лично вот мне кажется, что если, допустим, ваш любимый человек набрал вес, это наоборот, это очень хорошо, значит, ты заслуживаешь большего.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Денис Набоков на русском радио, уже уступая место русским перцам. Но перед этим хочу вам дать один музыкальный совет, который, мне кажется, пригодится. Как говорил мой педагог по гитаре, неправильная нота, сыгранная уверенно, становится импровизацией.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Под атакой беспилотников этой ночью оказалась Ленинградская область. Прилеты были в портовой зоне поселка Усть-Луга. Там произошел пожар, зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Какой именно объект загорелся, не уточняется. А предыдущий удар по порту был 14 августа. Тогда тоже случился пожар. По данным властей, над регионом были сбиты более 50 БПЛ. Сегодня в России вступают в силу сразу несколько законов и правил. В частности, цифровой рубль станет доступен клиентам крупнейших банков. Еще начнет работать единая система учета банковских карт и усиливается контроль за банковскими переводами. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на срок до 48 часов. Кроме этого, с сегодняшнего дня семьи смогут получить ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Также номер мобильного телефона теперь можно сохранить при переезде в другой регион. Билеты с указанием места на пригородные поезда можно возвращать онлайн, а максимальный объем сверхурочной работы увеличится вдвое – до 240 часов в год. Подробно о новых законах и правилах, которые заработали сегодня, мы будем рассказывать в течение дня. Сегодня 1 сентября, День знаний. В первый класс сегодня пойдут 1,5 миллиона детей. Школьников и студентов поздравил президент Владимир Путин. Он заверил, что мечты учащихся обязательно сбудутся при должном старании. Во многих школах вместо привычных звонков будут звучать музыкальные композиции советских и российских исполнителей. Например, песни «Учат в школе» и «Дважды два – четыре». В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
3: перцы. Ну что ж, дорогие друзья, здравствуйте, приветствуем вас в нашей на средней общеобразовательной школе. И мы боимся слова гимназии. Марза, прекрати! Марза, сядь! Я сказал, сядь! Все,
4: начинаем! Какое-то просто сплошное безобразие уже с самого утра началось.
3: Итак, значит, дети вас приветствуют.
4: Ребят, ну пожалуйста.
3: Прекратите, хватит уже, хватит. Все, значит, учитель информатики Дмитрий Морозов, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: В нашей учительской еще и Полина Леонидовна есть. Это наша
3: учитель музыки.
4: Да, и завуч по воспитательной работе. Поэтому, друзья, ну почему вы себя уже так плохо ведете?
3: Это веселая тетка по ПВР. Ну и, конечно, физрук я. Здорово.
4: Доброе утро.
5: По совместительству трудовик. И еще на четверть ставки учитель информатики. Плохой, правда? Ну, а что делать?
3: В период с 10 до, значит, 21 делаем табуретки, я их продаю. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Здесь для вашего хорошего настроения. Ребятки милые, те, кто едут в первый класс, скажем по секрету,
6: это лет на 10.
5: Вот, на 11.
6: На 10.
3: Вот. Значит, ребяточки, бегите. Вот, Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Ну что ж, да. С 1 сентября!
4: Ура! С днем знаний! Да. Поздравляем всех наши дорогие, в сил родителям и терпения. Ну, а деткам, конечно, оптимизма и хорошего настроения. Все будет хорошо, мы знаем.
3: Любименький. Первоклашка, первоклашка, у тебя в руках бумажка. Вот мы поздравляем вас, правда, честное слово.
4: И мы рады, что вы теперь тоже с нами по утрам, а не спите.
3: Наконец-то первоклашки поняли, зачем в машине, когда их везут, их пристегивают. Не только по правилам дорожного движения, а чтобы не сбежали.
5: Так что, дорогие наши, кому Сикс и кому Севен, вам всем большущий привет. У вас очень интересный период начинается.
3: Обратите просто, а вы взяли какие-то, не знаю, факультативные часы еще и дополнительные по поводу английского?
5: Это что? Конечно, нам к ЕГЭ готовиться.
4: У нас еще есть новый факультатив по трендам, что мы все, понимаешь, знали и могли всегда всем все ответить.
3: Значит, сегодня слово на вылет нас ждет первым уроком, да?
4: Да.
5: Это уже экзамен, кстати, по русскому. С самого начала давайте начнем.
3: В рамках подготовительного будет перченый, значит, 12 человек в нашем классе гороскопном и, конечно же, 10 тысяч рублей в рамках того, чтобы как-то облегчить родителям вот
4: сбор в школу.
5: Да. И куда же без наших и ваших любимых песен.
4: А давайте поехали с самого начала и начнем.
3: Итак!
4: 3, 2, 5 с плюсом!
3: Вперед!
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Слово предоставляется нашей торжественной линейке заучу по воспитательной работе Полина Леонидовна, пожалуйста.
2: Спасибо большое, Антон Владимирович, а то я все лето готовила данное исследование, очень хотела бы им с вами поделиться.
1: Будьте добры, дети, тише, пожалуйста.
2: Тишина, пожалуйста, в классе. Хорошо. 60% россиян хотели бы вернуть во взрослую жизнь летние каникулы, друзья мои. Вот представляете, еще 16% мечтают уходить домой сразу после выполнения всех дел, а 14% жить по школьному расписанию.
3: А мы по нему и живем, у меня всегда в голове дневник.
1: Тогда обед.
3: Ну, то есть, если надо какой-то день представить, я так, ага, понедельник, вторник, среда, я сразу ассоциирую с дневником школьным.
4: Да-да-да, и какой же все-таки кайф, когда ты смотришь в окно. Но дети тут красивые такие. А тебе не
3: никуда
4: надо,
3: не надо. Да, это класс.
2: Больше всего взрослым не хватает общения с одноклассниками, друзьями, перемен и любимых уроков. А из школьной столовой чаще всего вспоминают, ну, конечно же, булочки и ватрушки.
4: Доброе утро.
2: Еще сосиску в тесте, кстати, и пиццу с мазиком. При этом каждый третий признался, значит, школьные годы были довольно легкими. Правда, поняли они это только после выпуска. Я вот вчера тоже своей дочке Евуське, которая сейчас собирается в 6-й класс сдать привет, тоже объясняла и говорила, ну, поверь мне, школа — это кайф, это такая пора, когда нужно получать удовольствие. Вот, ну, не поверила мне, понимаешь?
4: Нет, ну, на меня вчера посмотрели, я говорю, Полинка, 7-й класс, эй, там все дела, милая доченька, да-да-да. Пап, ты чего орешь-то? Я говорю, зато ты увидишь всех своих одноклассников.
2: Ага.
4: В этом-то и проблема. Я говорю, господи, да что с вами не так? Ну, самое мое главное потрясение детства и школьной столовой, да? Никогда не рассказывал вам, хотите делиться?
2: Да.
3: Давай.
4: Короче, однажды я взял это самое сосиску в тесте, вот. И пока я ее нес, у меня из теста выпала сосиска. Ребята, а там был кот Барон его звали. И, короче, мы с ним. Я булку съел, а он сосиску.
3: Какая
4: столом.
3: Грустная история.
4: Очень грустная история. Я плакал, ты знаешь,
3: Антон,
4: я ходил в школьному психологу до 11 класса.
2: Забудь, они, забудь.
3: Да,
0: забудь. Русские перцы на русском радио.
5: Сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте h.dom.rf.

0: русских перцев.
1: Эники, беники, ели вареники.
0: Это очень хорошо, скоро и мы позавтракаем.
2: Царь-царевич, король-королевич.
0: Давай ты нас не будешь так называть, потому что все-таки мы русские перцы. Давайте начнем, дорогие друзья. Овны, сегодня не веритесь доказывать очевидное, оно же невероятное. Тот, кто должен понять, и без того поймет.
2: Тельцы, в холодильнике, в шкафу или в кладовке обнаружится то, что вы давно считали пропавшим. То есть это мои деньги, которые я потерял.
0: Да, по запаху определил, что это пропавшее что-то.
2: Хорошо, поищу.
1: Коллеги-близнецы, доброе утро. Кто-то расскажет вам историю, которую вы будете пересказывать еще очень долго.
0: Очень хорошо.
2: Это вот про кота и сосиску.
0: Да. Раки, сегодня особенно хорошо получится создавать уют. Даже обычный вечер может стать маленьким праздником.
2: Но все-таки начало осени. Львы, не скромничайте там, где действительно есть чем гордиться. Сегодня можно немножко покрасоваться.
0: Трем-триарим.
1: Девы, перепроверьте время и место одной важной встречи. Есть риск, что прокралась где-то ошибка.
2: Да, смоленская. Не голубая, а синяя.
0: Нормально. Весы, сегодня вам будет проще выбрать, если вы перестанете искать вариант, который устроит абсолютно всех.
2: Скорпионы, не поддавайтесь на провокации. Некоторые люди просто очень хотят посмотреть, как вы злитесь.
1: Ого, стрельцы, появится возможность выбраться куда-нибудь без особого повода. Именно такие поездки потом лучше всего вспоминаются.
0: Да, смотри, что происходит. Козероги, на сегодня стоит пересмотреть один пункт в своих планах. Вы уже переросли, старые ограничения, хватит.
2: Вот, да, Водолей, сегодня человек с совершенно противоположным характером неожиданно окажется вам симпатичным.
0: Добрый вечер.
1: И рыбки, наведите порядок там, где давно привыкли к хаосу. Освободится не только полка, но и голова.
0: Хаос!
3: Перченый гороскоп на русском радио. Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
6: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает: «Ну и куда это мы так крадемся, а?» Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну, сейчас новости для всех котов, кошек, кисонек, которые сейчас смотрят, как собираются их хозяева маленькие в школу и мяучат им радостно. Короче, значит, ребят, оказывается, мяукать полезно для психологического здоровья.
2: А я говорил вам.
3: Кому? Людям полезно?
1: Да, психотерапевт поделился лайфхаком, который помогает пережить стресс вообще без слов. Смысл прост. Когда злость, тревога или обида только зарождается, найти правильные слова трудно, а эмоции уже, знаете ли, рвется наружу. Сюда иди вот это. Да, звук вместо фразы быстро снимает напряжение. Мяука не бывает разным. Злишься, мяукаешь агрессивно. Вот, а тревожишься, жалобно мяучишь, да? Вот, расстроен, с надрывом, да? Вот, партнер, естественно, считывает тон, отвечает тем же без лишних объяснений и вопросов, что случилось. Но через пару минут звуки превращаются в нормальный разговор, а эмоции находят выход вместо того, чтобы копиться внутри. Они же не взорвутся после этого, понимаете? Метод работает в отношениях, на работе, особенно хорошо с детьми. Им обычно еще сложнее, когда... Ну, взять и подобрать слова, потому что не умеют еще формулировать. Вот, им же тли. Естественно, мяукать не стыдно и не страшно.
3: Ой, мне кажется, сейчас в школах как раз-таки тенденцию надо вот взять и вот как-то реализовать.
1: Не очень хочется, знаете, вот как-то вечером увидеть где-нибудь на трассе какую-нибудь разборку жесткую, где стоят две больших черных машины. Оттуда выходит человек, подходит, и он говорит...
3: А мне вчера Димка скидывал какое-то видео как раз про котиков, очень похоже.
1: Да? Да. Ну, такие злобные коты, как с этих мультиков.
2: Да, ребят, ну вообще, я, в принципе, когда смотрю разные телепередачи, там, значит, главный герой иногда использует обсценную лексику.
1: А, да?
2: Там дельфинчиков включали раньше, а теперь, в принципе, можно кошечек.
3: Да.
2: Иногда разбитое стекло.
1: А я вам говорил, как философ, говорю, Антон, это неправда, весь мир лоток, а мы в нем только гости.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Да.
2: Правда, это правда. Кстати, есть школьные букеты из перцев.
3: Да ты что?
2: Да, на 1 сентября дарят физрукам, например, трудовикам, учителям информатики.
1: Мужчинам.
2: Мужчинам, да. Потому что это жгучий такой букет с намеком.
3: Из перцев. А еще там это самое, две солями. Вот это.
1: Да. И в облачко.
3: В облачко. С 1 сентября.
2: Я, кстати, люблю такие вкусные букеты. У меня подруга занимается ими.
1: Ты мне вчера тоже, кстати, прислал личные сообщения.
2: Да, ну это идейка. Там, кстати, у нее еще вкусные. Почему мы вообще про это говорим?
3: А почему ты не живой?
2: Поздно уже заказывать букеты.
3: Ты не живой прислала, а это самое. Ой. Это открытку, что ли, просто? Что это такое?
1: Фотографию.

0: Букета съедобного.
1: Фотографию букета?
2: Да.
1: Морозов.
2: Ну, Антон, мы на диете.
1: Морозов, я всегда
0: знал, такие нынче отношения.
2: Нам к следующему лету после All-Inclusive надо худеть.
1: Если кто-то хочет стать настоящим джентльменом, вот вы смотрите на него, фото букета он прислал. Боже ж ты мой. Ладно, ребят, давайте...
2: Ну, Полин, конечно, не обязан.
1: Играть.
2: Давайте поиграем, действительно. У нас есть колонка, она осязаемая. Это не фотка колонки, это осязаемая. Предмет, который вы можете заполучить, просто отгадав слово «одно».
1: «Одно».
0: Которое вылетело непонятным образом. Да. Вот.
1: Слово на вылет, игрушечка, дорогие друзья. Мы будем включать фрагмент песенки и скажем... Одно слово просто убрали, вам нужно отгадать улицу.
0: Да, позвоните, пожалуйста, по номеру телефона 8495-995-105-7.
1: Ждем.
3: «Русские перцы» на «Русском радио». Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкий.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
2: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Слово на вылет.
1: О-ля-ля! О-ля-ля! Это 1 сентября!
2: Да-да-да!
1: Громче, громче, громче, громче, громче! Первоклашки! Это вам не 11-клашки!
3: Антон, у нас в спортзале полы слабые, поэтому давай аккуратнее чуть-чуть.
1: А, я тебе хочу сказать, не надо дискриминации. В спортзале даже слабый пол, сильный пол. Понял?
2: Да? Правильно.
1: Значит, до нас дозвонилась потрясающая Леночка из Новочеркасска. Хочет играть, выигрывать. Хочешь колонку? Это нормально. Лен, привет!
2: Здравствуйте, Леночка!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте.
4: Ну, здравствуйте.
1: Леночка, в какой вы класс идете? Скажите, пожалуйста.
4: Ой, я второй раз первый класс, племянника веду.
2: Ой, мы вас поздравляем.
1: Умничка, умничка такая, знаешь, тетя Кураж такая. А, скажи, пацан, но вы каким-то образом их наускиваете, да, что ребяшки, дорогие школы, это хорошо, или просто такая мировая тетя, которая главное вот вытерпеть несколько уроков, а потом по домам. Как вы?
4: Да-да-да, вот это второй вариант,
1: умничка,
4: это мой.
1: Супер тетя!
3: Но сегодня лайтовенький денек.
1: Ну, конечно, сегодня надо прийти, линейка там, да, и какой-то один урок там, знакомство с новыми учениками.
2: Ну, это у первоклашек, наверное, вообще младших.
3: А что, у остальные разве учатся сегодня?
2: Да, у меня сегодня 6 уроков. У меня.
3: Ничего себе.
1: Знаю. У меня дочка сказала, сегодня к ним придет в школу 2 новых мальчика в их класс. Герман, Алексей, вот будем каким-то. Все, и больше у них уроков нет.
2: Это самое главное.
3: У вас будет «Давай поженимся» там, наверное, третьим уроком.
2: Давайте вернемся в процесс игры, пожалуйста.
1: К тете Лене возвращаемся. Да,
2: тетя Лена, вам сейчас нужно будет выиграть колонку для своего прекрасного племянника.
1: Да, и за это, если вы выиграете, Дима Морозов посадит вас на плечо, даст вам звоночек и принесет вокруг здания.
3: Я с удовольствием, я могу. Лен, но вы сначала, пожалуйста, нам слово-то верните на место.
1: Да, короче, слово из песни выкинули, вам нужно его вернуть. Слушайте внимательно эту песенку.

0: ним.
1: Да, значит, помню, что у нас категория шоу 0+.
0: Да.
2: Это прям песня больше под выпускной куда-то подходит.
0: Ну, такие, знаешь, люди, которые соскучились друг по другу за каникулы.
2: Да, ну да, конечно. Сегодня будут и объятия, и
1: все такое. Да, Дима, готовь плечо.
0: Так,
1: не сбивай Лену.
0: Значит, Леночка, что за слово пропало?
3: Какое? Так, это слово поцеловаться.
1: Ага. Поцеловаться. Ой, тетя Лен, что-то не той дорожкой-то вы пошли.
2: А мне кажется, как раз-таки самой верной дорожкой
1: да?
2: тетя Лена и пошла. Да,
1: ура!
2: Поцеловаться!
1: Дима!
2: Леночка, мы вас поздравляем.
1: Дима, после этого я бы хотел попросить тебя, чтобы не ты ее наплела, а я.
0: Ладно, Леночка, давайте мы вас с Антоном вдвоем.
1: Лена поняла, ты не понял. Категория шоу 0+.
0: Так я про плечи. Ну,
1: а,
0: все, мы
1: понял.
0: Прокатим на плечах.
1: Тырем. Значит, Леночка, вам колонка отправляется прямо в Новочеркасск. Мы искренне поздравляем вас с этим знаменательным днем. Племяшкам огромный привет. Дайте вас поцелуем. Щечку поставьте, пожалуйста, к трубочке.
0: Ну что, и всех еще раз праздником.
4: На вылет на русском радио.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Американский бизнесмен Илон Маск в ходе переговоров с бывшим главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым допустил использование спутниковой связи Starlink для управления украинскими БПЛА при атаках по России. По словам источников, знакомых с содержанием бесед, Маск не возражал против использования Киевом терминалов Starlink для наведения дронов, однако уточнил, что окончательное решение носит политический характер и должно приниматься Белым домом. Сам Федоров содержание разговоров с предпринимателем комментировать отказался. Переговоры проходят на фоне его поездки в США, где экс-министр пытается привлечь американских инвесторов в новый фонд оборонных технологий. Россия заняла 4-е место по числу миллиардеров в мире. В прошлом году общее количество миллиардеров на планете увеличилось более чем на 8% и достигло рекордных 3795 человек. В России это число выросло на 18% до 151 человека. Первое место с большим отрывом заняли США, где проживает почти треть всех миллиардеров мира – 1265 человек. На втором месте Китай, там 363 миллиардера, а на третьем Германия с 221 представителем в списке. На пятом месте расположилась Индия, там проживают 132 миллиардера. День знаний в Калужской области пройдет в закрытом формате. Министерство просвещения рекомендовало всем школам не проводить мероприятия под открытым небом. Связано это решение с возможной угрозой атаки с воздуха. В связи с этим школы области решили не создавать скопления людей на открытом пространстве и перенесли торжественные линейки в помещение. Также некоторые школы приняли решение об ограничении доступа родителей на праздник. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал русских перцев.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем наше родительское собрание. Вот, извините, то есть родительский комитет. То есть, извините, мы в нашей учительской по-прежнему учительница, значит, музыки.
4: Да.
3: Не побоюсь своего слова, завуч воспитательной работы.
4: Это все,
3: да? Такая, две ладошки. А вот Полина Леонидовна Жуков.
5: А я из РАНО.
3: Что?
5: Я из РАНО.
4: Ты откуда-то пришел? Мы вас не звали
3: еще. Из РАНО?
5: Методист.
4: Методисты нам сейчас 1 сентября, ой, как не нужны.
3: Иди в РАНО обратно. Из РАНО. Это педагог по информатике, точным наукам. И главное, факультатив по душницу. Дима Морозов, здравствуйте, Дмитрий.
5: Почему вы забыли, что я, между прочим, учитель русского языка и литературы еще?
4: Я помню.
3: Словесности.
5: Да.
3: Словесности. Человек, который до сих пор не пользуется ноутбуком, пишет на бересте. Молодец.
5: Конечно, у меня каллиграфический почерк. Я что, зря прописи изучал? Но на самом деле
3: тут тоже человек.
4: Владимирович, здравствуйте.
5: Антон Владимирович, Полина Леонидовна, Дмитрий Васильевич, все здесь, все в сборе. И самое главное, вам спасибо, что вы тоже с нами.
3: Васильевич, я не понял сейчас.
5: Да-да.
3: Может, это...
5: Нет, это вечером.
4: Так, подождите, дорогие коллеги, не торопите, пожалуйста, лошадей. Не меняйте их на переправе, еще чего-нибудь там с ними не делайте. Давайте...
5: И не смотрите дареному коню в зубы.
4: Да, давайте
3: укусит.
4: Поболтаем. Это у нас получается замечательно. А все остальное сделаем после.
3: О чем болтать-то будем?
5: Во-первых, сегодня 1 сентября, да. Естественно, да. День знаний, поэтому да. Мы вас с этим поздравляем. Первый день осени. У нас в школе, и вот если по-серьезки говорить, у меня была целая тетрадка с моей одноклассницей Катюшкой.
3: Угу.
5: Мы туда записывали фирменные фразочки наших учителей, особенно нашей учительницы математики Галины Александровны Берг. Угу. Называлась эта тетрадка у нас с ДВГшки.
4: Ух ты.
5: Любимая фразочка была, часто мы ее повторяли, до сих пор мы ее, вы не решите задание типа С. То есть произносилась эта фраза вот таким, знаешь, как каким-то криминальным авторитетом.
4: Типа С.
5: Типа С.
3: Типа С.
5: Да, пальцы веером.
3: Да.
5: Вот, Галина Александровна, вам большущий привет, спасибо вам большое. Я математику, конечно,
4: плохо знаю,
5: да.
4: Я могу сказать.
5: Но вы старались вложить в меня эти знания. ЕГЭ я сдал. Но вот на этом все закончилось. Моя любовь к математике, она как бы остается, но знания,
4: где-то
5: они как-то
4: глубине
5: где-то
4: души.
5: Потерялись, да, по дороге.
3: Да.
5: Но я знаю, сколько будет квадратный корень из 100.
4: Ой, 10. Это уже прекрасно.
3: А я вспоминаю свою Татьяну Павловну во втором классе, а она, значит, показывала на доточку и говорит, Юрьев, вариант номер один. Юрьев, вариант номер два. Юрьев, вариант номер три. Я говорю, продано, Татьяна Павловна. И вот, в общем-то, в коридоре я и провел остаток урока.
5: Я предлагаю вспомнить фразочки наших учителей, фирменные.
4: Да, и напишите нам их, пожалуйста, в личные сообщения, в мессенджеры. Все работает. Есть также группа ВКонтакте, канал в Максе. В общем, будем ждать.
3: Да, фразы пишите. Великих педагогов.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Фирменные фразочки ваших учителей мы сегодня обсуждаем. Я вот не понимаю, кстати, что это такое. Юлия говорит, что у нее, когда по-английскому что-то не получалось, учительница говорила: пробки, возьми ее за 3 копейки.
2: Что?
1: Ничего не понятно.
2: И мне непонятно.
3: Пробки.
1: Возьми за 3 копейки.
2: Ну, не знаю, мы такую фразу не слышали. Удивительная какая-то. Интересно.
3: За 3 копейки это...
1: Да. А-а-а. Давайте, ну, может быть, это намек на то, что надо пробки московские посмотреть.
2: Давайте посмотрим.
1: Давайте посмотрим.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
11: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: Есть два способа спорить с женщиной. Но ни один не помогает.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русском радио.
1: Кстати, вот у Ирочки, нашей слушательницы, была учительница, но я так понимаю, что она авторитетная была, потому что она кричала, говорила: молчать, пока зубы торчат.
2: А, ничего себе!
1: Знаешь, как я угрожу?
3: А часть класса говорила: конечно, Нина Светлана, платы нас не замолчали, вот как бы, верхняя шестерка, хоп!
1: Представляешь?
4: Нет, да? Не представляю.
1: А, кстати, я себе запишу.
4: Молчать, пока зубы торчат.
1: Да.
2: Так это был шестой С, свистящий.
1: Да, свистящий, да. А вот у Насти учительница говорила тоже про зубы, кстати. Что, зубы сушите?
4: Улыбаетесь,
1: да, зубы сушите.
4: А вот Ира Бага нам написала, что учитель истории говорил так: тихо списывать — это талант, а я вижу все. Давайте посмотрим, кто из нас талантливей.
1: Я, кстати, возвращаясь в прошлое, часто пытаюсь понять, видели ли преподаватели,
2: да, как мы списываем? Да, конечно, видели, господи.
4: Да, ну не всегда.
1: Мы просто себя ощущали такими конспирологами, шпионами. Да,
2: видели
1: там
2: все вот эти супершпаргалки, вот эти,
4: да,
2: знаешь,
4: да,
2: там,
4: да.
2: Очки вот с этими.
1: Знаешь,
2: это все не то.
1: Любила одна моя учительница говорить: там, где вы учились, да, я преподавала.
2: И до сих пор, кстати, преподаю, а вы до сих пор учитесь, второгодники.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
9: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
10: ОСАГО в Альфа-страховании.
11: Вот настоящий порядок.
12: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
15: Троих.
8: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
23: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
24: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: с утра идут на ура. Русские перцы на русском радио.
1: Фирменные фразочки ваших учителей мы сегодня обсуждаем. Вот, например, Сергей нам в Максе написал: «Добрейшего утречка, моя учитель алгебры отвечала, что у нее дома слон». На реплику ученика, когда он мямлил, что он что-то забыл дома: «Добавьте габариты в 62-м размере, прокуренный голос училки, было очень страшно, мы хорошо знали предмет».
2: А ты сейчас какую-то картину обрисовал, такое ощущение, что школа строгого режима. Ага. Прокуренный голос училки.
1: Ну да, такая.
3: Мне кажется,
1: вот
3: он более низкий должен быть.
2: Да, это, Марья Петровна, можно выйти?
4: Сиди. Сиди. Я сидел, и ты будешь сидеть.
2: Да, и тут седые дети уроки учат.
1: Ну это, кстати, вечная тема. Должен ли быть учитель строгим или мягким?
3: Ну, вот для каждого ученика, мне кажется, надо. Свой должен быть учитель. Для кого-то более строгий, для кого-то более мягкий. Вот пишет нам Сергей: учитель, значит, русского языка в Норильске 20-й школы Елена Владимировна всегда говорила: «Козлов, не оправдывай свою фамилию». В общем, Серега у нас такой был активный ученик, и всегда ему попадалось. Ну да.
1: Это называется харизматичный.
3: Да, а вот наша классная руководительница всегда, когда хотела привлечь наше внимание, говорила: «Смотрите мне в рот».
2: Прикольно, прикольно. А она такая:
1: «У меня новые виниры».
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, а теперь, дорогие друзья, ода карманным денежкам.
2: Да.
3: Ну, кстати, вот. Хватит на много.
1: В моем детстве мне хватало рубля.
3: Да. Но здесь единственное условие 18+.
1: Угу. 18+, конечно.
3: Это да, игра для родителей.
1: Поэтому так родители должны. Кто выдает карманные деньги? Родители, конечно. Вот,
2: для учителей.
1: Да.
3: Кстати,
1: да.
3: Ну, учителя сейчас заняты, у них важное дело.
2: А вдруг переменка?
1: А, возможно, кстати. Возможно.
3: Там тоже
1: можно поиграть. У нас игра против правил, дорогие друзья. Здесь 10 тысяч рублей.
3: Кстати, да, сейчас такая небольшая перемена. Итак, 10 тысяч, игра против правил. Вы все правильно сказали, Антон Владимирович.
1: Да.
3: Но вы забыли телефон.
1: А, телефон? А я не скажу.
3: Телефон
2: а я
3: учительский.
2: Скажу. Я скажу, звоните нам скорее.
1: Нет,
2: 8-495-995-105-7.
1: Теперь точно
3: выиграть. Поставим вам 2 пятерки в журнал.
1: Точно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Да что это?

0: Что?
1: А что?
0: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, раздают, денежки дают, и полетели. И полетели, бабки. Значит, у нас игра против правил, дорогие друзья. Александр дозвонился из города Коломны. Вот, и сейчас будет играть, выигрывать, хочет денег.
2: Ну, это хорошее желание, деньги. Да, нужны всем.
1: Саш, привет.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
4: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, как там 1 сентября? В какой класс идете, Александр?
4: О, у меня сын старший и дочка идет в 6-й и во 2-й класс.
2: Ух ты!
1: Да, у меня нормально. 6-й во 2-й. Ну, во 2-й это нормально. Это можно еще заставить делать уроки, а в 6-й уже.
2: Тяжелее, наверное.
3: С трудом, да. Как вы боретесь с зависимостью от гаджетов?
4: Ну, с трудом, конечно, но получается. Приходится ограничивать как-то, чтобы не все время свободно дети в телефонах сидели.
1: Саня, отключай Wi-Fi.
2: Это вам говорит отец, молодец.
1: Отключай Wi-Fi. Не знаю, что произошло, наверное, сбой какой-то на линии.
2: Не работает, ну что поделать. Идите книги читайте.
3: Ну, вот я надеюсь, что вам, Александр, помогут книги какие-нибудь в отгадывании нашей сегодняшней игрушки. У нас будет 5 вопросов за 20 секунд от Антона. Отвечайте не правильно, но логично, ну, то есть похоже на правду. Допустим, вот мы вас спросим, какой сегодня день? А вы ответите.
4: 3
3: сентября.
1: Правильно.
3: 3 сентября. Можно даже спеть. Ну все, правила, значит, поняли. 20 секунд, время пошло. Удачи.
1: Как называется столица Франции?
4: Лондон.
1: Как называется верхняя часть гриба?
4: Ножка.
1: Что надевает Дед Мороз на ноги?
4: Тапочки.
1: Как называется человек, который управляет самолетом?
4: Капитан.
1: Чем в боулинге кидают по...
2: А, не успели, 5-й вопрос, но есть у нас 4 правильных ответа, и это 4000 рублей!
1: Ты заметила?
2: Что?
1: Дмитрий Душнилович, даже капитан корабля, сидит, молчит,
3: я промолчал, я сделал вид, что у меня со слухом плохо, все-таки 1 сентября, первый день осени, праздник.
1: Все, сорвал штурвал, все нормально.
2: Он же пилот, управляет самолетом, мы же про профессии говорим.
1: Не спугни.
2: Александр, мы вас поздравляем.
1: 4000 рублей, Александр.
2: Все, молчи, Димка, молчи. За умного сойдешь.
3: 4000, ладно.
1: Сколько на 4 косаря можно купить канцелярских товаров?
3: А бантиков сколько можно?
1: Боже ж ты мой.
2: А можно что-нибудь себе, чтобы, знаете, так снять стресс?
1: Да, Александр, купите что-нибудь себе, чтобы снять стресс.
2: Антистресс.
1: На 3900.
4: Обязательно. Спасибо вам большое.
2: И вам.
1: С праздником. Обнимаем.
2: Пока.
3: Пока.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Мальчик, которого на пасеке укусила коза, перестал верить в логику.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня вступают в силу новые законные правила. Так, на заправках до 30 июня следующего года теперь разрешено продавать бензин и дизель стандартов Евро 2, 3, 4 и 5. Ранее низкокачественный бензин уже появился в нескольких регионах. Также с сегодняшнего дня на остановках запрещено продавать сигареты, вейпы и другие никотиновые товары. Исключение только те торговые точки, которые расположены на остановках. Это единственное место продажи никотинсодержащей продукции в населенном пункте. Кроме этого, теперь женщин с детьми до 3 лет должны будут принимать на работу без испытательного срока. Цветы к 1 сентября подорожали почти на 10%. Это связано с заметным ростом цен на некоторые сорта. Так, стоимость букета из хризантем увеличилась на 15%, а из роз на 13%. Причины эксперты видят в начавшемся в августе снижении курса рубля и ограничении импорта из Армении. На эту страну приходилось около 15% предложения роз на российском рынке. Средняя стоимость букета сегодня составляет порядка 4000 рублей. В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел. Письмо депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину. В обращении говорится, что в мобильных приложениях следует отображать информацию о наличии и количестве детских удерживающих устройств в конкретном автомобиле. Кроме этого, предлагается разрешить детям с 7 лет ездить на заднем сиденье со штатным ремнем безопасности. Туроператоры назвали самые популярные у россиян осенние направления. В топ-5 вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. По данным профильной ассоциации, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов на 40-140% год к году. Кроме этого, аналитики фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: «Русские перцы» на русском радио. «Русские перцы».
1: И снова здесь, на нашей классной линейке, классной во всех смыслах этого слова, абсолютно классная Полинка Жукова.
2: Спасибо.
1: А Антошка Юрьев и Димочка Морозов. Мы сейчас третий час, давайте будем школьниками.
2: Ой, да, давайте тогда можно хулиганить.
3: Конечно. Давайте хулиганить.
2: Давайте.
1: Конечно, давайте как Бенджамин Баттон. То есть мы учителями уже побыли,
2: да.
1: Родителями вы, ну как бы, да. А школьниками-то мы еще не были
3: выйти?
1: Сегодня?
2: Да, можно выйти нам, пожалуйста?
1: А голову ты дома не забыла?
3: Забыла. Класс ужасов такой.
1: На перемене надо было делать все свои дела. Сейчас у нас урок. Ближайшие 45 минут, пока Бодров не придет сюда. Поэтому, друзья, давайте пишите нам по...
3: Второгодник это?
1: Про классный... Второгодник.
3: Да, хорошо.
1: Друзья, про классные фразы ваших учителей, фирменные фразочки мы ждем от вас в нашем мессенджере, Макс.
2: Да, можете написать в нашей группе ВКонтакте.
3: Да, ну или на учиру, там нет?
2: Или на доске.
3: На доске, кстати,
1: нет,
3: напишите.
1: На доске не надо писать эти
3: напишите,
1: фразы.
3: Там хотя... написано, с 1 сентября напишите «Русские перцы forever».
1: Сейчас просто доски-то везде электронные. Это в нашем олдскульном прошлом был мел. Да, надо было идти за ним в учительскую. Это, кстати, была очень хорошая отговорка.
2: Да, или тряпку помыть.
1: Да,
3: кстати, некоторые 11-классницы этот мел ели.
1: А это вкусно, кстати, да.
2: Это какие-то...
1: Ну, вообще беременные любят мел.
2: Я не с ним смотрю на меня.
3: Да ты что, доехал, ты смотри, а?
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Какая у нас трогательная сегодня тема. А началось все с тетрадки, которую мне прислала моя одноклассница, где были фразочки наших учителей.
2: Видишь, как все, вот ниточки вот потянулись, и сколько историй мы получили. Ольга написала, что у нас классным руководителем был физрук. Поэтому половина урока у нас была, значит, лекция о нашей успеваемости, про наш внешний вид, про наше поведение, ну и так далее. И в конце лекция всегда заканчивалась, значит, одной фразой. Вы думаете, я просто говорю? Нет, это крик моей души. Школу закончила в 1995 году Олечка, но эта фраза до сих пор вызывает улыбку. Ну, это знаешь, крик моей души.
3: Это же классно, когда ты каждое утро начинаешь с отжиманий.
2: С лекции о том, как ты выглядишь и как ты себя ведешь.
3: Это во время раз, и два. Что-то я просто так говорю. И раз, и два. Это крик моей души.
2: А почему не совместить приятное с полезным? Ну, приятное, конечно, в кавычках.
3: Да.
2: Ну, полезное.
3: Полезно. Полезно. Забыли мы, кстати. Вы когда последний раз делали, извините меня, производственную зарядку? Вот скажите, пожалуйста.
2: А я предлагаю сейчас делать.
1: Мы в Нижнем Новгороде с тобой делали, с министром спорта местным. Вот Нижегородской области.
3: Да, а он бегал, мы ему аплодировали.
1: Да.
3: Я помню,
1: это хорошее упражнение. А я вспомнил, знаете, что из школы, Антон? Сейчас ты...
3: Я всплакну сейчас?
1: Пустишь слезу.
3: Давай.
1: Я вспомнил вот эти рулеты.
2: Рулеты?
1: Бисквитные рулетики, которые хотелось вот съесть прям, знаешь, полностью. Но приходилось делить на весь класс один рулетик.
2: Это тебе, да? Но не Антохе.
3: Где-то, где-то по школе я бродил с рулетом.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
4: Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: Так, ну настало время Полине пойти к доске.
3: Ой.
4: Ага, ну наконец-то.
3: Я, кстати, терпеть не могла выходить к доске.
2: А кто вот любил-то?
3: Честно. Нет, кто-то получает удовольствие. Кстати, вот у меня Евуська, дочка любит. Моя, она обожает выходить к доске. Она всегда всю жизнь тянет руку. Не знаю, да. Как будет сейчас.
4: Выходит, стирает и садится обратно.
3: Ей нравится, она кайфует. А вот для меня это был всегда стресс. И она, кстати, со мной вчера и поделилась тоже фирменной фразой ее классного руководителя. Он у них, значит, математик. И у него есть одна фраза, которую он произносит, когда видит, что ребенок расслабился, ленится или вот скатился на плохие оценки, а может учиться намного лучше. Так, мне сейчас надо вот попробовать вот воспроизвести вот настолько эмоционально, потому что я знаю Алексея Викторовича, ему огромный привет. Это наш классный руководитель.
2: Ты сама у него училась?
3: Я не училась у него, нет. Но, значит, что говорит и кричит? Только 3 в семестре! Только 3 в семестре! Ну, то есть, если ты плохо учишься, только 3 у тебя будет в семестре! Только 3 в семестре!
2: Ужас какой!
3: Вот так ничего вот пугает себе. Детей это оценками, это, знаешь, представляете? Мотивирует их учиться лучше.
4: Указующий перст.
2: Да, только 3.
4: Простите, я же отличница. Только 3 в семестре! А есть зловещий смех у него такой?
3: Да. На самом деле он добрейший души человек, вообще невероятно позитивный.
2: Не Тритон ли случайно зовут? Или Нерон?
4: Что?
3: Алексей Викторович.
2: Алексей Викторович.
3: Да. У него, кстати, есть математический рэп, но это уже совсем другая история.
2: Математический.
3: У него есть, да, у него есть клип на песню «Математический рэп».
4: Ты так рада, я так рад. Вот абсцисс и ординат.
2: Ничего себе.
4: Да.
2: А там есть фразочка вот эта, как ее, крыса, которая... Биссектриса — это такая крыса, которая бегает из угла в угол.
4: Морозов, выйди из класса.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ. Неофферта».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
18: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
19: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
21: Ладно, я спать.
15: Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: День настает, Родина ждет. Русские перцы, вперед!
1: Русские перцы
0: на русском радио.
2: А мне очень нравится такая осень, когда с 1 сентября у тебя вот такая вот красивая солнечная погода. Тепло, никаких дождей. Обычно 1 сентября у нас в Москве тут холодрыга, просто колотун.
3: Да.
2: А в этом году прям подарок судьбы.
3: Да,
4: можно
3: спасибо.
4: Идти шуршать листиками. Это вот, делать вот эти, знаешь, вот эти...
2: Ну еще рано шуршать, рано.
3: Как красивая пора начинается осень, да?
2: Вот у нас уже дерево желтое за окном.
3: А я его не вижу, и мне хорошо. Я еще думаю, что лето.
2: У нас есть мужчина желтенький тут.
3: Рыженький, желтенький.
4: Что это такое? Ты цитат не путай.
2: Осенний Антон.
4: Красивая.
3: Да,
4: пора. Скажи ему.
3: Пора.
2: Порадуемся
3: нашим историям. Слушатели, которые пишут по теме фирменная фраза вашего учителя. Написала Светлана, что значит у них был учитель английского языка. И всегда он говорил: «Ну-ка, спину к линейке». И все сразу успокаивались. Линейка у него была длинная, и сам дядя был немаленький. Угу. За глаза мы называли его слон.
4: Угу. А вот вы помните эти моменты, когда только-только появились телескопические ручки вот эти, вот и указки?
2: Да, да.
4: Вот, когда тебя ты парты доставала, учитель говорит...
3: Ой, я тут в отпуске...
2: А я хотел спросить, откуда у тебя эти шрамы?
4: Да? Это розги. Это розги. Я с первого по третий учился там, где просто... А Юрьев...
3: Ты на горохе стоял. Коленки у тебя больные какие.
2: Это просто отсылка к Джокеру. Откуда хочешь знать, откуда у меня эти шрамы? Это розги.
4: Я был принц на бабах.
3: А я принцесса на горошине.
4: Наконец-то. И, конечно же, душилочка.
2: Да, да, да. Это я.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.

0: русском радио.
1: Слушайте, ребят, ну мы не успеем, все прочитать, почему? Все вот эти фирменные фразочки, но я предлагаю, вот у нас уже там готовы несколько неизданных томов.
2: Какие?
1: По нашим темам.
2: Немашедшего! Это что?
1: Вот, я предлагаю, чтобы мы сделали еще вот эти фразочки тоже в виде какого-то талмуда.
3: Давай.
2: Конечно, на день учителя. На день учителя мы повторим.
3: Да, сейчас же в октябре еще будет.
2: Да, день учителя. Действительно, что ты подзабыла просто все.
1: Я предлагаю, знаете, там сделать ответвление немножко от нашей сегодняшней темы. Вспомните кликухи наших учителей.
2: Кликухи.
1: Почему мы их так называли?
3: Боже. Здесь в тему сообщения уже пришло.
1: Ну давай,
2: жги.
3: Это Анечка нам написала, что она училась в профлицее. Это колледж кулинарного искусства.
2: Вау!
3: Да, значит, и у них был педагог, который ему говорил: сидите тихо, чтобы когда я вернулась, было слышно, как муха летит. Так мы и прозвали Нину Григорьевну муха. Тихо, муха.
2: Нет,
3: летит.
2: Стоп. Кулинарный колледж. Муха летит. Вы что творите? Это антисанитария.
3: Ну, может, какая-то экзотическая кухня.
1: Экзотическая кухня. Либо они должны эту муху услышать, чтобы ликвидировать быстренько.
2: На навострили ухо. Жареная муха. Итак,
0: Русские перцы на русском радио. На этой неделе номер 3.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер 2.
5: Я не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер 1.
5: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.

Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: 8626-20, город 5, детали дом.ру.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
0: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Да что за проблема?
9: Что?
8: А что?
9: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Считайте перед сном интегралы. Овечки. Ха, прием для слабаков. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: зарядку. Русские перцы.
1: Умиляюсь прямо, сердце страны на подзарядку. Что это такое? Мы дефибрилляторы, что ли?
2: Да.
3: Знаете, у меня ощущение, что к нам пришел сейчас молодой учитель. Кто же учительскую? Тимур Бодров.
2: По какому предмету?
4: По какому предмету?
2: Давай ты будешь географом.
3: Кстати.
4: Глобус вот этого, который пробовал, да?
1: Не, нормально, нормально.
3: У нас, кстати, Ираклий тут про это и пел.
1: Да?
3: Пару секунд назад, да.
2: Не, ну хочешь химиком? Ты кем?
4: Нет, я буду учителем истории, тем более, раз уж вас сегодня про учителей истории, я вот вспомнил свою учительницу, пока к вам ехал. Значит, была у меня любимая учительница, Елена Петровна, пользуясь случаем, привет передаю. Значит, у нее была такая коронная фраза, наверное, которую не хотел бы услышать любой ее ученик. Значит, фраза звучала так, ну, надо сказать, наверное, в каких ситуациях,
2: да.
4: Значит, когда ученик подходил к доске или что-то там поднимался, короче, отвечал и плывет, и все путает, факты у него, значит, один на другой заскакивают, и она говорила практически на распев: «Да, лес дремучий снегами покрыт». Вот. И я эту фразу запомнил навсегда. Вот. Причем, мне кажется, это самое худшее, что можно было услышать, потому что вот если бы, например, в голове был какой-нибудь кисель, вот, это значит, что-то бурлит, там, что-то какая-то масса происходит. Вот. А тут, значит, все, тишина. Вот. И иногда, когда я что-нибудь такое слышу, и про себя говорю: «Да, лес дремучий снегами покрыт».
3: Я это тоже
1: вот
3: запишу.
1: Это он, да, произносит, когда нас слушает утром?
2: Да.
1: Хорошо, не проблема. Нет, на самом деле, уважаемые учителя, уважаемые педагоги, да, пользуясь случаем, конечно, мамочке тоже привет огромный передаю, все-таки заслуженный педагог Российской Федерации. Вот, а я вам хочу сказать, что вы делаете большое дело, вот, вы большие молодцы. Мы постараемся договориться с детишками, чтобы они не хулиганили, но невозможно это. Вот, а значит, что мы сейчас делаем? Мы идем на линейку, правильно я так понимаю, да?
3: Да.
1: Ты надел шорты? А хотя не надо.
4: В шортах.
1: Это меня и пугает, кстати, на самом деле. Вот, потому что влюбился, вот, как говорится. Значит, это Жукова, это Морозов, это Юрьев. Мы сваливаем. Ну все, вы здесь?
4: Я здесь.
1: Радуйте людей.
3: Все, оставляем вам Тимуру Бодрову на ближайшие 5 часов, а сами сваливаем до завтра.
2: До завтра!
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Более 100 миллионов слушателей в России и зарубежье. Крупнейшая радиосеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня 1 сентября, День знаний, и школьников ждут несколько важных нововведений. Например, начала действовать обновленная программа по обществознанию. 9 и 10 классы будут учиться по новому единому учебнику под редакцией Дмитрия Медведева. Для 11 классов учебники готовят к 27 году. В них, как объяснили власти, усилили межпредметные связи с историей, литературой и географией. Также во многих школах теперь будут ставить оценки за поведение. Перед учебным годом Минпросвещение утвердило критерии для них. Оценка трехуровневая, образцовая, допустимая и недопустимое поведение. Еще смартфоны во время уроков теперь точно запрещены, а первоклассникам уже точно не будут сдавать домашние задания. Тем временем в Красноярском крае семиклассница напала на учительницу с ножом и распылила газовый баллончик. Инцидент произошел перед линейкой в школе номер 2 в Канске. В сети пишут, что на помощь педагогу пришла мать одного из учеников. Женщина вытолкнула агрессивную школьницу в коридор и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. На месте ЧП работают следователи, линейку в школе отменили. Из-за распыления газового баллончика 7 человек обратились к медикам. На острове Русский на территории Дальневосточного университета сегодня начал работу Восточно-экономический форум. Он соберет участников из порядка 80 стран. Участие в форуме примет Владимир Путин, который посетит Владивосток в ходе рабочей поездки. Завтра он проведет совещание по вопросам развития Дальнего Востока. Росстат назвал самые спящие регионы России. Рейтинг возглавила Чечня. Там жители в среднем спят больше, чем в других регионах – 10 часов 14 минут. Меньше всего спят в Адыгее – 8 часов 7 минут. Средний показатель по стране – 8 часов 43 минуты. В Хабаровском крае жители не дотягивают до этого показателя, а на Камчатке сон значительно дольше – 9 часов 9 минут. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио. Тимур Бодров.
1: Да, я давно уже не студент и тем более далеко не школьник, но сегодня утром, увидев эти белые банты, букеты цветов, по спине прям пробежал холодок. Да, наверное, этот школьный рефлекс теперь у меня навсегда. Но вот уж кому действительно нужны слова поддержки, так это родителям. Сил вам, выдержки. Их нервов, ну и с праздником всех причастных. Это Русское радио, хорошего дня и поехали в эту осень.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

0: давайте на чистоту. Ветры бывают разные, и если бы Максим действительно выполнил бы свое обещание, последствия могли бы быть очень неожиданными. Ну, осталось только определиться, какой она ветер. Питерский ветрило, который задувает со всех сторон, или все-таки легкий морской бриз. Ну, я бы предпочел ветер перемен, тот самый ветер перемен, который помог бы сдуть меня с дивана прямо в спортзал.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио – это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые.
2: Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею.
0: Кипящие настоящие.
1: Ты ведь знаешь, я как одинокая луна.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо. Реклама на русском.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминал ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Если водитель перед вами не включает поворотники, может, он просто хранит свои планы на жизнь в секрете? Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: остатка растворится.
1: Разве можно после этой песни говорить громко только шепотом? Шепотом. Ну да, вообще, говорят, не случайно, счастье любит тишину. Хотя то, что человек счастлив, не заметить невозможно. Да, если человек идет и улыбается, значит, человеку хорошо. А если танцует, в голос подпевает, значит, он счастлив. И слушает прямо сейчас Зиверт на русском радио.

0: Я с тобой. Иногда эти три слова – лучшее, что можно услышать в жизни. Такое вот универсальное противоядие от одиночества и стресса. Впрочем, я уверен, есть и другие не менее терапевтические и приятные фразы у вас. В моем рейтинге есть, например, такие: «Дорогой, я приготовила ужин». И очень мне нравится вот эта фраза: «Вам зачислена зарплата».
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте добро и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ОРДВУ, Москва, Сокова 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Как делать деньги?

лучше всех знают на Монетном дворе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да, повод позвонить тебе снова. Знаете, я со временем пришел к выводу, что простое желание обнять человека – это уже более чем достаточный повод, чтобы сорваться с места и приехать на другой конец города. И тем более, друзья, признание в любви. Признание в любви – железобетонный повод открыть мессенджер и напомнить о своих чувствах. Если есть возможность, то сделайте это прямо сейчас. Пусть будет больше слов любовных, признаний и классной музыки на русском радио. Прямо сейчас предлагаю встряхнуться с дискотекой «Авария».

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на русском.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в России вступает в силу сразу несколько законов и правил. В частности, теперь россияне могут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх, включая игры в казино и залах игровых автоматов, а также ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Установить самозапрет можно лично в МФЦ или через госуслуги, снять его получится только через год. Также с сегодняшнего дня система передачи сообщений ОЧП появится в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области. Она готова к масштабированию на всю Россию. Еще пострадавшие от ЧС получат право на неоплачиваемый отпуск до 5 дней. И еще одно нововведение. С 1 сентября владельцы личных подсобных хозяйств с поголовьем более 10 птиц должны зарегистрировать их в системе Хариот. Фермеры высмеяли такое решение. В соцсетях снимают ролики о паспортах для кур и походах с ними в МФЦ. Много жалоб получила и Госдума. В ответ спикер Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать постановление об учете животных, потому что задача Кабмина – заботиться о людях, а не создавать им проблемы, сказал Володин. Потребительский рынок переживает мини-бум. По данным экономистов, расходы россиян выросли во втором квартале на 10-13% к тому же периоду прошлого года. Это с учетом роста цен. Это лучший результат с лета 2023 года. Таким образом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, люди готовы тратить больше. Экономисты говорят, что в банках закончились вклады под высокий процент, и россияне начали снимать деньги со счетов. В соцсетях у молодежи новый тренд. Они теперь не моются перед свиданиями. Называется такое течение феромон-максинг. Сторонники верят, что запах пота способен усилить влечение, поэтому предлагают отказаться от душа, дезодоранта и даже от стирки одежды. При этом никаких научных доказательств такой стратегии нет. Вернусь буквально через час. Далее в эфире любимые песни, хорошее настроение и Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: И не только День знаний мы сегодня отмечаем. Сегодня уже есть повод сказать «С Новым годом! С новым счастьем!» Ну, нет, я не сошел с ума. Сегодня новолетие или Новый год. Новый год. Новый год, который наши предки отмечали где-то с 15 века до реформ Петра. Ну, не торопитесь, разумеется, открывать что-то пенное. Лучше пирог испеките с сезонной начинкой, там, яблоки, капуста, грибы, брусника. А потом большой семейный праздничный ужин. И, конечно, какой праздник без баяна? Точнее, без хитов русского радио. Слушаем группу «Градусы».

Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

0: Между прочим, важный ингредиент успеха – это не знать, что задуманное невозможно выполнить. Поэтому давайте сегодня договоримся. Если у вас есть заветная мечта, классный стартап, безумная идея, просто сотрите слово «невозможно». Главное – верить в себя и слушать русское радио. Это правило работает, я проверял.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?
2: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
1: Русское радио.
3: Потому что без тебя остановится земля. И на самом важном прервется связь.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Да, малыш растет не по годам. Если что, в этом году в первый класс идут детки 2019 года рождения. Да, 2019-го, вы не ослышались, и 7 лет пролетели как одно мгновение. А кажется, буквально вчера мы слушали «Грустный дэнс» Артика и Асти, смотрели фильм «Холоп», и еще не знали, что такое маски, антисептики, удаленка, которые нагрянут всего через несколько месяцев. Ну, хватит о прошлом, давайте смотреть в наше прекрасное музыкальное будущее на русском радио. Скоро здесь Юрий Киселев и прямо сейчас Полина Гагарина.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Да, кто ты такая? Многие мужчины задаются этим вопросом, но лично меня подобные тайны не пугают, потому что, я уверен, в каждой женщине обязательно должна быть загадка. Загадка, изюминка, такая тайная комната, в которую нам, мужчинам, нет входа. Тем более чертовски интересно, когда половинка твоя продолжает удивлять. Да, буквально встретил хрупкую девушку, а через 3 года выясняется, что она способна собрать шкаф без инструкции и знает все про замену свечей зажигания. Да, есть девушки в русских селениях.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучше.

0: поэтому соскучился.
1: Адский шеф. Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
3: Жертва, найдите груз.
2: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Да, все мы помним, лучшие друзья девушек — это бриллианты, варианты, имплантанты. Ну, ладно, ладно, мы, мужчины, тоже к бриллиантам неравнодушны, особенно если бриллиант этот зовут Севиль. Роскошная, яркая, манящая Севиль, Артик и Асти только что, и новая песня «Бриллианты». Если понравилась новинка, обязательно поддержите в золотом граммофоне на rusradio.ru.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте. Крупные банки, розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября. Пополнить счет цифрового рубля можно будет со своего банковского счета. Сумма не должна превышать 300 тысяч рублей в месяц. Лимит для бизнеса не установлен. Физические и юрлица смогут распоряжаться средствами в цифровом кошельке без ограничений. Переводы в цифровых рублях бесплатные. Для бизнеса действует льготный период. Комиссия за переводы и платежи взиматься не будет. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в данной сфере. Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждений с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон. В частности, в законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Новый учебный год начнется 1 сентября для более 121 тысячи школьников Калужской области. Впервые за парты сядут свыше 11 тысяч первоклассников. Всего в регионе действует 345 школ. Занятия в них ведут порядка 8 тысяч педагогов, при этом каждый пятый учитель – молодой специалист. В этом году ожидается приход около 250 молодых педагогов. В системе среднего профессионального образования обучение начнут более 20 тысяч студентов и еще 22 с лишним тысячи приступят к занятиям в вузах региона. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Тимур Бодров.
1: И сегодня, по-моему, не 1 сентября, сегодня уверенное 32 августа. Еще бы в столице нынче до плюс 25. Скажем спасибо Небесной канцелярии за этот роскошный подарок. И да, ловим солнечные лучи, продлеваем любимое время года и ни в коем случае не грустим, потому что с такой погодой и осень в радость. Ну и да, синоптики уже раскрыли главную интригу сентября. Бабьему лету быть. Где-то 15 числа оно придет, около 5 дней продлится, и будет температура до 25 градусов. Красота! Красота!

0: Калуге сегодня пасмурно, без осадков, до 25 градусов, южный ветер до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе небольшой дождь, ночью до 17 градусов и днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
3: ООО «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуются консультации специалиста.
8: Сегодня у меня треснула губа. Видимо, дошло мое письмо до Деда Мороза.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: На русском радио целый мир под названием Валерия, по имени Валерия. Ну да, друзья, по-моему, каждый из нас целая планета. А что на ней? Огромный океан под названием «Надо» или уютное маленькое озеро под названием «Хочу» и, конечно, неприступные горы. Пойду посплю.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БД Мяфер».
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-700-98-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ 6+.
12: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
13: Найдите груз.
12: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Макароны по-флотски – это тоже морепродукты. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, девушки любят ушами, а мы, парни, мужчины, об этом знаем. Вот и Дмитрий Колдун только что целую серенаду спел. Нереальная, иногда парадоксальная, но такая любимая. Ну и давайте петь о важном чувстве обязательно продолжим. Скоро Филипп Киркоров о готовности пойти на любые жертвы ради взаимности. И главный экспонат выставки классных и уверенных в себе девушек — Мия Бойко на русском радио.
1: Да, у меня...

0: кайфовые и глупые. Это «Елка» о состоянии абсолютного счастья. Да, так еще бывает кайфово и глупо, обычно на школьном выпускном. Но сегодня, как мы помним, знаем, 1 сентября, сегодня все по-другому. Шумно и весело, мило и нелепо, ну а кое-где было сонно и слегка панически. Ну, в этой связи ученикам, а прежде всего родителям, желаю железных нервов дзен-буддизма и, разумеется, легких подъемов по утрам.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Александра Воробьева и такое, как будто бы музыкальное продолжение знаменитого романа. Ну, помните, да? «Здравствуй, грусть, а тут привет, моя меланхолия». Да, осень наступила, и можно, в общем-то, позволить себе такую, да, изящную, светлую грусть, смотреть на капли дождя на стекле, на золотые листья. Но все-таки я, пользуясь случаем, пожелаю артистке, чтобы было продолжение. Сиквел, по-научному говоря, под названием «Здравствуй, абсолютное счастье». Ну или хотя бы «Здравствуй, включенное отопление».

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Молчание – единственный вид золота, который женщины не признают.
11: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты уж

0: Русское радио.
1: Давай начнем все сначала. Обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
0: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в России вступают в силу сразу несколько законов и правил. В частности, расширяются требования законодательства в области онлайн-торговли. Теперь торговые площадки и владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к документам, подтверждающим легальность продукции. В карточках товаров продавцы должны указывать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и декларации. Нормы не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей, а также стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. МЧС сообщила, что на Эльбрусе альпинисты стали гибнуть гораздо чаще. В этом году число погибших уже более чем в два раза превысило показатели сезона восхождения 2025-го. Эльбрусский поисково-спасательный отряд привлекался к работам 64 раза. В этом году погибли 13 человек, а в прошлом 5. Основная причина трагедии в горах – человеческий фактор. Это непрохождение акклиматизации и неверный выбор снаряжения, отметили в МЧС. Центробанки оценят ущерб от топливного кризиса и налетов дронов на склады маркетплейсов. Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. Он уточнил, что пока сложно оценить эффект от атак БПЛА на логистическую инфраструктуру интернет-магазинов. Тримасов объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. А оценить, как ситуация с бензином повлияла на инфляцию, можно будет только в следующем году. Каждый третий опрошенный школьник хочет ходить в новый кружок или секцию с началом учебного года. Как пишет ТАСС, среди самых популярных направлений – плавание, творческие занятия и программирование. Кроме этого, дети активно изучают иностранные языки, играют в шахматы и посещают спортивные секции. Оказалось, что четверть школьников уже определились, чем будут заниматься. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Тимур Бодров и хиты на русском.
0: Новости, на русском. Тимур Бодров на русском радио.
2: Да, я уже говорил, что сегодня 1 сентября, и в этот день предки наши Новый год встречали. И вот я подумал, что если с осенью работают те же самые приметы, ну вот как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если так, то нужно, наверное, как-то подкорректировать свое поведение. Не будем сегодня дуться на погоду, не будем паниковать из-за чатов родительских и, конечно, уныло вздыхать из-за ушедшего лета. Встречаем осень с улыбкой и с хорошей музыкой. Моя Мишель на русском радио.

0: погоде завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58-88-88.

Мария Краймбрери и такая вот инструкция по применению. Хочешь быть счастливым – будь им. Да, не надо ждать какого-то момента подходящего, идеальной погоды, выходных или одобрения окружающих. Счастье – это не приз, который ждет нас на финише. Счастье – это и есть сама дорога со всеми ее крутыми поворотами, ямами, остановками. Так что наслаждаемся каждым моментом этого пути, ловим кайф от процесса и звучим в унисон с лучшей музыкой на русском радио прямо сейчас. Иванушки.

0: Реклама на русском.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Да что?
3: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
12: Сегодня на птичьем рынке продал своего почтового голубя. Недорого, но в 15-й раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: Сергей Лазарев и упражнение в рифмах. Любовь так красиво, сила, светила, доводила. У меня есть, кстати, альтернативная версия. Твоя любовь как крапива. Да, сначала ты ее не замечаешь, а потом как обожжет. Утешает лишь то, что, говорят, крапива – это полезно для здоровья. Но мы любовные ожоги лечим проверенным средством, классной музыкой. Скоро на русском радио Митя Фомин, прямо сейчас Алиса Морозова.
1: Тимур Бодров на русском радио.

Да, концентрация позитива, свободы и танцевального драйва. Только что в песне Мити Фомина «Огни большого города». Так что, если вы, друзья, за сегодня немного утомились от суеты и забот, только что для вас устроили идеальный музыкальный телепорт в момент предвкушения крутого вечера. Продолжаем в компании Славы. Это «Русское радио».

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
11: Держатого, найдите груз.
10: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
12: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: знаю, как вам, но мне постоянно слышится гармонь, и я так и представляю, как Севиль рвет меха. А вы? Ну да, какая песня без баяна, какой праздник без баяна, а праздник, друзья, у нас ожидается. Называется «Стол заказов». Будем ждать ваши приветы, добрые слова, поздравления. Пишите нам во всех мессенджерах +7 916 003 105 7.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Мальчик-бродяга.

0: Реклама на русском.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
7: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58-88-88.
14: Что слушает страна?

0: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Декабрь только начался, а я уже немножко поправился за зиму.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Делитесь хорошим настроением и улыбками. Для этого существует стол заказов на русском радио. Фатима пишет нам, русское радио, привет из Ставрополя вам и городу Усть-Жегута. Всех поздравляю с новым учебным годом, с началом осени, а еще поздравляю нашу сноху Ирочку, жену брата, с днем рождения. Ирочка, родная, с днем рождения, милая, ты нам больше, чем сноха, ты для нас сестра и дочь, и ты лучше, любим, ценим, уважаем. Желаем от всей семьи бесконечного счастья и удачи во всем. Ирина присоединяется к марафону добрых слов. Добрый день, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу юношескую команду 2012-13 года. Ворсма с победой в турнире. Заняли первое место. Ворсмы вперед. Спасибо. Ну и мы вас поздравляем. Елена, Русское радио, привет. Хочу передать привет напарнице Александре Пикулиной из кулинарии Ворске. Сань, ты самая лучшая. А также Сергею Панькову, супругу моему, огромный привет. Люблю его безумно. Спасибо. Следующее сообщение от Наргиз. Добрый день, Русское радио. Хочу передать привет Диме Любимову и поздравить его с началом учебного года. И также... С началом учебного года мы еще и Юлию Склюеву поздравляем. От Наргиз с Московского района. Ну и последнее сообщение в этом блоке. Татьяна, здравствуйте, Русское радио. Передаю привет дочке Мии. Она сегодня пошла в первый класс. Желаю ей успехов в учебе. Будь умницей, твоя мама Таня.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы!
3: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Трансерфинг».
4: Мы читали эти книги, но по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
5: Но зато мечты сбылись.
4: А какие?
5: Ну, там же нужно было как бы...
3: Там надо мечтать.
5: Проекции, представлять, что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
4: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
3: Но ты только прочитал, где ешь.
4: Я первую часть только. Ешь, ешь, ешь.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Передаем добро по цепочке, принимаем ваши сообщения в стол заказов на русском радио. Так, что вы нам пишете в Телеграме? Евгения Марченко из Южного Казахстана. Хочу поздравить школьников с очередным началом учебного года. Пусть он пролетит на одном дыхании. А нашей доченьке Настеньке хочу сказать, что мы ее любим. Она у нас умничка. Все будет хорошо. Чтобы за учебу не переживала, мы вместе сила справимся. Марина и Вика пишут нам. Они передают огромный привет самым лучшим бухгалтерам города Барановичи, фирме «Дама Строй», Анне и Светлане. Всем привет, я из Казахстана. Передаю привет моей любимой Региночке, а также поздравляю нашу Элеонору с 1 сентября. Учись на пятерке. Русская вы лучшая. Спасибо. Марианна Кощеева. Здравствуйте, Русское радио. Так, Марианна, мы пошли по второму кругу, кажется, с вашим сообщением. Привет, хочу поздравить с первым днем осени. Мне грустно, мой брат уехал. Немного грустно, приезжай поскорее, жду тебя всегда. Анюта, не расстраивайтесь, не огорчайтесь. Специально для вас приятные танцевальные песни поет Ева Польна.
1: Стол заказов Русского радио.

0: Если душа требует теплых слов и хорошей музыки, вы вовремя здесь у нас на русском радио «Стол заказов». Добрый день, передайте, пожалуйста, привет бухгалтерии кондитерской фабрики «Касконт» в Петропавловске. Пусть не мерзнут, завтра к ним идет потепление. Спасибо и хорошего настроения.
1: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: И далее. Поздравляю свою дочь Еву с Днем Знаний. Желаю ей успешной учебы. Следующее послание. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет дочке Даше. Также поздравляю ее с 1 сентября. Сегодня она пошла в первый класс. Папа тебя очень любит. Не скучай, скоро буду дома. Есть такая профессия – родину защищать. Так, еще одно сообщение, кажется, я пропустил. Вот оно. Добрый день, Русское радио. Хочу поздравить сестренку Евгению с днем свадьбы и с днем знаний. Желаю добра и мира вашей семье. И еще один приветик моей напарнице Олесе. Удачи тебе, Олеся. Следующее сообщение. Вера Викторовна. Хочу поздравить своего сына Женечку с днем знаний. Желаю тебе крепкого здоровья, много радости от учебы и новых достижений. Пусть каждый день будет наполнен позитивом и успехами. Спасибо, Русское радио. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет Маришке-малышке. С праздником знаний ее поздравляю. У нее самые замечательные сыновья и большие умнички. Это Оксана написала. Так, друзья, наши координаты просты. +7 916 003 105 7. Есть шанс еще успеть, еще попасть в стол заказов. Удачи!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Руки вверх в столе заказов на русском радио. Ну и давайте последнее сообщение на сегодня. Или в этом часе. Вообще-то стол заказов 4 раза в сутки. Если мы сейчас не успели ваше сообщение прочитать, все будет. Так, Оля Титова. Привет, русское радио. Хотим от всей души поздравить с днем рождения нашего зятя и кума Дмитрия Шевченко. Пусть все его мечты сбываются. Очень любим Титовой. Станислав присоединяется к марафону русское радио. Привет. Привет. Коллегам-логистам из Первомайского, Николаю, Андрею и Владу. Работаем, коллеги. И Татьяна, пожалуйста, передайте привет Татьяне Шилькиной от Татьяны. Заранее спасибо. И вот вам наше пожалуйста. Ну и сейчас давайте марафон поздравлений я продолжу в компании Ивана Соловьева. Ваня, привет, здорово.
1: Да, привет.
0: И мало того, я предлагаю сделать это оригинально.
1: Давай.
0: Я начну, а ты подпевай. Хорошо,
1: давай. Я попробую.
0: С днем рождения тебя! Ну, в общем, да.
1: А кого?
0: Рустама Каримова.
1: Конечно, коллегу нашего.
0: Нашего ведущего новостей.
1: Рустам, мы тебе хотим пожелать, чтобы ты, конечно же, высыпался, потому что Рустам у нас папа молодой. В этом году в два, как это говорится? Ну, короче, второй ребенок у него. Вот, чтобы ты высыпался, чтобы у тебя всегда было позитивное, отличное настроение, ну и хороших тебе новостей.
0: И обязательно. Хорошие новости не только в эфире, но и в жизни.
1: Да, это точно.
0: Спасибо тебе, Иван, что ты помог мне, подпел так здорово. Я думаю, что нам можно уже пластинку записывать.
1: Ну, давай начнем создание группы.
0: Давай, давай.
1: Окей.
0: Придумаем название потом. Рустам, поздравляю с днем рождения. Я Тимур Бодров. До встречи завтра.
2: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Если делить по-честному, то поровну не получается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в России вступает в силу сразу несколько законов и правил. Так ужесточается контроль за прохождением техосмотра, а теперь МВД сможет самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой информационной системы техосмотра. Основания для отключения два и более случаев оформления фиктивных диагностических карт без проведения осмотра автомобиля в течение года. А еще у перевозчиков появилась возможность оформить краткосрочный полис ОСГОП, это аналог ОСАГО. Страхователями по ним могут выступать физические лица или индивидуальные предприниматели, занятые в сфере легкового такси. Более 27 миллионов россиян подали заявление на самозапрет на кредиты. И почти 3,5 миллиона уже сняли этот самозапрет, сообщает РИА Новости. Соответствующий сервис заработал на портале госуслуги в марте прошлого года. Россияне могут запретить все виды потребительских займов или только их дистанционное оформление. В августе интерес к услуге упал. С сегодняшнего дня заработала новая услуга. Можно установить самозапрет на азартные игры и ставки в букмекерских конторах. Герой России Владислав Головин выступил за обеспечение равного доступа к медицинским услугам. По его словам, справедливость в медицине – это когда бабушка в небольшом поселке может получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу. Сейчас предлагается комплекс мер, которые сократят разрыв в качестве и скорости медицинской помощи между городами и населенными пунктами России, отметил Головин. Кроме того, необходимо продолжить строительство и реконструкцию более 3000 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Казахстан ведет электронное разрешение для въезда в республику. Она понадобится гражданам всех государств, с которыми у страны подписано соглашение о безвизе. Электронное разрешение потребуется получать россиянам. Оформлять выездной документ будет необходимо через цифровую платформу. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ой, чувства с утра нас сегодня охватили, накрылись головой, особенно чувства родителей школьников-первоклашек. Но, мамы, папы, первоклашек, признавайтесь, пустили слезу счастья на линейке? Вот оно, да, ваше дитя стоит с огромным букетом. А еще как будто бы вчера вы его в конверте забирали домой из роддома. А теперь вот оно, все, до школы уже доросло. Ну, я хочу пожелать, конечно же, первоклашкам вашим успехов, чтобы с самых первых дней тяга к знаниям появилась, и она росла с каждым днем. Отличных оценок. Ну, двойки тоже будут. Ну, двойка — это тоже оценка. Ну, а вам, дорогие родители, конечно же, нервов крепких, терпения огромного. И не забывайте проверять домашнее задание. Теперь это ваше ежедневное вечернее задание. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Иван Соловьев, это я. Поздравляю с 1 сентября, с наступлением календарной осени. Давайте встречать громко. Анжелика Варум и Леонид Агутин уже в эфире. Жанна Фриске скоро появится. Всем желаю хорошего настроения и отличного вторника в нашей компании.

0: завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Между прочим, новую жизнь надо начинать не с понедельника, а с первого числа нового сезона. Вот как сегодня, 1 сентября. Ну, не то чтобы новую жизнь, а может быть какую-то хотите приобрести новую привычку. Я не знаю, что это может быть. Начать читать больше, или бегать по вечерам, или зарядку делать по утрам, или отказаться, я не знаю, от сахара. Вообще, да, я вот это, кстати, сделал давным-давно и нисколько не жалею. В общем, ребятки, давайте вот с сегодняшнего дня, с 1 сентября, что-то такое положительное для себя мы с вами обязательно должны начать. Я в вас верю, у вас все получится. Ну, а мы, конечно же, поддержим музыкой. Дмитрий Маликов, Жасмин и Анастасия, Дима Билан в дуэте прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я обнимаю.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652.
2: Подружка невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Держать слово у меня плохо получается. Постоянно роняю. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

сейчас разговаривал с коллегой и говорю, обожал школу, любил школу, днями и ночами там пропадал, а она мне наоборот, а я терпеть школу не могла. Вот такие мы все разные. Ну, я надеюсь, вы уже опубликовали себя, школьника, свое фото из прошлого в социальной сети. Да, пестрят ленты. Ой, ребята, школа — это жизнь. Счастья, здоровья и с праздником всех, с 1 сентября. Корни появляются в нашем эфире уже здесь. Далее группа «Серебро». Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Конечно же, по традиции, скорейшего завершения рабочего дня, чтобы вечером дома всей семьей сесть за стол, а там праздничный ужин. Правда? Привет вам!

Много-много-много-много планов на осень. Так, ребятки, берем список планов на лето, рвем его или в щередра отпускаем, или просто в комок, в мусорную корзину. Теперь, собственно, начинаем пополнять список планов того, что нам нужно сделать этой осенью, что успеть до Нового года. Ну, наверное, большинство ремонт будут делать, да? Ну, обычно осенью же это делается. Вчера, когда после эфира приехал домой, видел на первом этаже своего дома, ну, было уже темно на улице, а свет был в квартире включен. Семья, мама, папа и ребенок клеили обои. В общем, ребятки, если собираетесь пережить ремонт этой осенью, я-то его летом пережил, я понимаю, что это такое. Я вам желаю крепких нервов, конечно же, терпения, ну, чтобы денег, естественно, хватило на все. Вы слушаете Русское радио совершенно бесплатно. Дарим отличное настроение. Юлиана Караулова с новинкой впереди, Николай Басков появится и Филатов и Кэрс прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Да нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере.

0: и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
4: Державтова, найдите груз.
3: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
6: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика. Рекламная служба русского радио 579-77.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Возможно, все. Я там в доказательство проснулся. Я сегодня в 6 утра сварил чашечку ароматного кофе. Стою такой на балконе, попиваю. И думаю, а не испечь ли мне пирог с сыром? И взял и испек. Это я вам, друзья, такой небольшой анонс делаю на час следующий. Рубрика «Иван да кухня» в 16:30. Вот тогда я расскажу рецепт пирога с сыром. Готовьтесь! Я уверен, у вас появится желание его приготовить. Потому что это очень просто, вкусно. И доступно. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я до конца часа. Конечно же, много любимой музыки. Натан и Алсу в дуэте продолжат.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте. Крупные банки, розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями с 1 сентября. Пополнить счет цифрового рубля можно будет со своего банковского счета. Сумма не должна превышать 300 тысяч рублей в месяц. Лимит для бизнеса не установлен. Физические юрлица смогут распоряжаться средствами в цифровом кошельке без ограничений. Переводы в цифровых рублях бесплатные. Для бизнеса действует льготный период. Комиссия за переводы и платежи взиматься не будет. Европейский Союз планирует внести порядка 1,6 тысячи физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Власти ЕС могут включить в черный список 800 физлиц и 800 компаний из России. Рестрикции планируют ввести в середине октября. Как отмечается, новый санкционный список станет одним из наиболее масштабных с начала украинского конфликта. Продажу топлива по системе «Чет-нечет» в Калужской области отменили с 1 сентября. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с топливом. Отпуск бензина теперь также возможен в бак и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься в зависимости от ситуации. Напомню, ограничения по системе «Чет-нечет» в Калужской области были введены с 15 августа. Порядка 10 тысяч человек приняли участие в Калужском космическом марафоне. Это новый рекорд для забега, который прошел в 7-й раз. В этом году расширились возможности для любителей бега, были впервые открыты короткие дистанции для взрослых начинающих. Для уверенных в своих силах спортсменов были доступны забеги на 5 и 10 километров, а также полумарафон. На старт вышли семьи с детьми, коллективы предприятий, ветераны СВО, а также олимпийские чемпионы Александр Легков и Александр Маньжинский. Все финишеры получили памятные космические медали. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Ну, во-первых, я вас поздравляю с началом осени. Во-вторых, всех причастных с Днем Знаний, 1 сентября. Я вот тут подумал, а ну наверняка не везде еще в школах электронные дневники. Страна-то у нас большая. Все-таки остались вот те самые бумажные, куда учитель красной ручкой, точнее, ручкой с красной пастой, замечания записывал для родителей. А потом ты должен был показать дома и от родителя получить роспись, что он ознакомился с этим замечанием или с оценками твоими, тоже ручкой с красной пастой выставлялись. И двойки, и тройки, и четверки, и, конечно же, пятерки. В общем, приятные воспоминания именно сегодня, 1 сентября. Вы слушаете Русское радио, о приятном продолжим. Группа «Градусы», группа «Five Star Family», Артур Пирожков прямо сейчас.
4: Если хочешь танцевать,

0: Петербурге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

все, ребята, время сейчас наоборот будет ускоряться, его не будет хватать себя на работе, помимо работы надо будет еще разгребать родительские чаты, ну все, с сегодняшнего дня официально они оживают, и начнется там то все, то пятое, то десятое, только и успеваю на что-либо соглашаться, от чего-либо отбиваться, в общем, терпение вам в этом, вы слушаете Русское радио, мы всегда поможем, чем поможем? Конечно же поможем шикарным настроением, у нас все для этого есть. Александр Шоу с новой песней, а через несколько минут «Елка» появится в эфире и «Артик и Асти» прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного дня!

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
4: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
0: Реклама на русском.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
7: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Собрали дочку в школу. По деньгам, как замуж выдали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Проснуться в 6 утра, сварить чашку ароматного кофе и, стоя на балконе, подумать, а почему бы мне не испечь пирог с сыром? И испек! Вот так у меня начался сегодня день. Меня на днях угостили сыром, много подарили. Надо с ним было что-то делать. Вот я и решился на пирог. Начнем с теста. Оно обычное, дрожжевое. В теплое молоко всыпаем сухие дрожжи, сахар, немного муки, перемешиваем и убираем опару в теплое место на 15 минут. После выливаем опару в муку и замешиваем тесто. Убираем подниматься также в теплое место на 1 час. Оно увеличится в объеме в 2 раза. Ну а после один раз нужно обмять и дать постоять еще минут 15. Начинка. Ой, вкусно. Сыр адыгейский с зеленью и сыр сулугуни в равных пропорциях. Натираем на крупной терке. Кстати, вес теста должен соответствовать весу начинки. Вот у меня получилось тесто 800 граммов, и начинки я сделал 800 граммов, то есть 400 граммов сыра сулугуни, 400 граммов сыра адыгейского. Теперь далее давайте собирать пирог. Тесто мы разминаем руками в лепешку, выкладываем по центру всю начинку сразу и заворачиваем в шар. Понимаете, да? Переворачиваем соединение вниз и также руками разминаем в пирог толщиной в 2 сантиметра. Все, убираем в разогретую духовку на 20-25 минут, а духовку разогреваем до 200 градусов. Режим вверх-вниз. Ребята, вот теперь не пугайтесь, когда достанете готовый пирог, корочка будет дубовой. Прям стучать по ней можно будет, это нормально. Смазываем обильно сливочным маслом, плотно накрываем и даем пирогу немного отдохнуть. Все, нежный, мягкий, вкусный пирог с сыром готов. Давайте бегом за рецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт для вас. Не забудьте подписаться. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушать?

0: Русское радио.
1: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет без

и мы тоже остаемся в компании Русского радио, потому что самое любимое начинается вот с минуты на минуту. Стол заказов на Русском радио. В 17.00 сразу после выпуска новостей. Заходите в Messenger Max, наш канал Русское радио называется. Опубликуем мы сейчас пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю шикарного наступающего вечера. Ну что, ребятки, с наступлением нас всех осени любимой.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую любви.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о праве пользователей установить запрет на рекомендацию им интернет-контента, созданного искусственным интеллектом. Согласно документу, отключать нейросетевые рекомендации можно будет в настройках приложений. По мнению депутатов, это позволит учитывать неодинаковое восприятие пользователями искусственного интеллекта и установит общий стандарт контроля для ресурсов, которые внедряют рекомендательные алгоритмы. Въезд в Казахстан для россиян станет платным. Потребуется оформлять специальный документ, электронное разрешение. С 1 ноября разрешение станет обязательным для авиапассажиров, а в дальнейшем поэтапно для тех, кто приезжает на автомобиле или поезде. Стоимость пока неизвестна, сумма согласовывается. Разрешение на въезд будет действовать в течение полугода. Оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. В России появится новое медицинское понятие «сверхожирение». Такой термин содержится в проекте клинических рекомендаций, разработанном Российским обществом эндокринологов. Согласно документу, сверхожирением будет считаться состояние, при котором индекс массы тела превышает определенное количество единиц. В прошлом году диагноз ожирения был поставлен примерно 36 миллионам россиян. Ну и последнее. Большинство опрошенных россиян назвали своих детей более бережливыми. 55% респондентов считают, что их детям лучше удается формировать накопления, чем им самим. Чаще всего дети хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. Еще у 15% есть накопительный счет или вклад, а 5% отдают деньги родителям, что называется, под процент. Большинство родителей выделяют детям на карманные расходы от 500 до 1000 рублей в неделю. На этом у меня пока вся информация. Далее на русском радио «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, наконец-то можно распахнуть свою большую душу, излить все свои чувства, дать волю чувствам. Все это можно сделать в столе заказов на русском радио, ребята. Заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Видите, уже пост мы опубликовали о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях привет и поздравления оставляйте. Поехали. Мария передает привет дочкам. Надежде, Виктории и Еве. Удачи вам, девчонки, в учебе, а мне крепкого терпения. Будьте моей гордостью. Привет, Иван. Ты мне нравишься. Точнее, мне нравится, как ты ведешь эфир. Ксюша пишет, спасибо большое. Теплый привет передаю из солнечного Краснодарского края любимой бабушке Свете. Бабуля, я тебя очень сильно люблю. Твоя внучка Ксюша. Привет, Русское радио. Мы с мужем живем в Дмитрове. Передаем привет нашей однокласснице Виктории, которая живет в Бийске. Просто привет и хорошего настроения. Дорогое Русское радио, поздравляю любимую племяшку Лизочку. С Днем Знаний. И пошла в первый класс. Хочу пожелать удачи и хорошего настроения в этом учебном году. А также привет племяшке Сашуле. От Лидии пришло это сообщение. Вот так, ребята, мы и проведем ближайший час здесь на русском.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Норвегии завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали?
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Только послушайте, какое шикарное сообщение. Женский батальон, состоящий из жены Татьяны, трех дочерей Олечки, Надюши и Алены, а также двух внучек Евы и Ульяны, передают привет командиру Андрею. Сегодня наш любимый муж, папа и дедушка. Он перенес сложную операцию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения домой. Ведь без командира мы не сможем преодолеть все жизненные испытания. Девчонки, держитесь! Ну а вашему командиру, конечно же, крепкого здоровья. Привет, Русское радио. Привет коллективу. Кристине, Наташе, Марине. Любимому Алексею Миронову большой привет. Я очень тебя люблю. Признается Юлия Козлова, город Владимир. Иван, передай привет одному хорошему человечку, Анечке. Я желаю ей скорейшего полного выздоровления. Береги себя, пожалуйста. А еще хочу пожелать ей шикарного, классного здоровья. Нина, город Мурманск. Привет, Русское радио. Вы самое лучшее радио. Я сейчас в отпуске. Слушаю вас. Мне хорошо. А поздравляю Анель, молодую звездочку, с выходом уже третьей песни. Это добрая, светлая песня. Спасибо ей за ее творчество. И спасибо Русское радио за вашу классную музыку. Евгений написал. Привет, Русское радио. Поздравляю всех причастных с Днем Знаний. Я лично сегодня в 20-й раз могу себя считать причастный, но теперь уже в качестве преподавателя. Мне страшно, пишет Юлиана. Юлиана, мы с вами, все будет хорошо.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
7: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-650-24-44.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился!
11: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену? Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9. Код 499.

0: Сегодня наш внук Александр в городе Бийске пошел в первый класс. Желаем ему успеха в учебе, быть умничкой желаем. Мы тебя сильно любим. И давайте для него песню веселую. Ну, обязательно, да с удовольствием. А привет передала бабушка и дедушка. Передали бабушка и дедушка из Дмитрова. Натали, город Камышин. Привет друзьям. Передает Саше Старченко. Сашка, я тебя очень-очень люблю. Привет, Русское радио. Поздравляем младшую сестру и брата с Днем Знаний. Желаю успехов в новом учебном году. Варя, город Клин. Русское радио. Поздравляю всех с началом учебного года. Всем ученикам упорство, а педагогам и родителям терпение. Сергей, привет передал из Нижнего Новгорода. Привет, Русское радио. С Днем Знаний. Своего сына Вадима Игнатова поздравляем. А также с тем, что он теперь первокурсник Краснодарского технического колледжа. Желаю тебе успехов. Знаю, у тебя все получится. Я тебя люблю. Твоя мама Анастасия. Иван, привет. Поздравляю шахматистов с Днем. О, день шахмат сегодня. С Днем шахмат поздравляет Виктория из Санкт-Петербурга. Желает крепкого здоровья, оптимизма. И помните, шахматы – это очень полезно для мозга. Вот тут не поспоришь. Привет, Русское радио. Подруги, сегодня внук пошел в первый класс. Поздравляю, желаю удачи. А у меня мой внучок пошел во второй класс. Всем терпения и хорошей учебы. Виктория, город Бийск.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Всем жителям поселка Федотова большой привет. Передает Александр Калягин. Ну и, конечно же, поздравляю всех школьников, студентов с Днем Знаний. Привет мужу Руслану. Мы сейчас на даче жарим шашлычок. А он уезжает в командировку. Я буду очень по нему скучать. Жена Анастасия, город Старый Оскол, Белгородская область. Шашлычок во вторник, это круто. Андрей из Тюмени. Привет передает Свете Морозовой из Пятигорска. Все-таки зря ты не вышла за меня замуж в 1982 году, сообщает Андрей. Слушайте, столько времени прошло, а вы все жалеете. Ну, значит, есть за что жалеть. Привет, Русское радио, слушаю вас каждый день. Вот сегодня с утра включила. В школу вообще не хотела вставать, но с вашей музыкой пришло настроение. Поздравляю других всех с Днем Знаний. Привет передаю бабушке Карине, дедушке Вачику, от их внучки Николь из Саратова. Николь, вы главное уроки. Кстати, я вот всю свою школьную сознательную жизнь уроки делал под музыку. Ничего, вроде вырос, не глупым. Привет, Русское радио, поздравляю всех с Днем Знаний. Передаю привет любимому мужу Сергею. С пожеланием сил, терпения, ведь у нас в семье два лицеиста и один студент. Люблю тебя безумно, мы вместе, и все будет хорошо. Марина из Одинцова. Марина, деньги копите. Поздравляю Ярославу Андрианову из Саранска с днем рождения. Ей сегодня 15. Все родные желают ей всегда быть на позитиве, добра, любви, здоровья крепкого. А всех слушателей Русского радио с Днем Знаний. Племянницу Варвару с 1 сентября. Желаю успехов в учебе. Первый раз в первый класс. Поздравляет Сергей из Нижегородской области.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Там,
1: ну давайте, давайте, выходи же.
0: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно взбивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Вока-видео.
1: 12+.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября 2020 на НТВ. 6+.
8: Сегодня относительно вчера, это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: представляю, 1 сентября только наступило, а мы уже устали от этой школы, да? Ладно, не расстраиваемся, все только начинается. Финальная порция сообщений в столе заказов. Привет, Русское радио. В Санкт-Петербург улетает внукам Владиславу и Матвею. Поздравляю их с первым учебным днем. А Владика с прошедшим днем рождения. Вчера ему 10 лет исполнилось. Хочу пожелать крепкого здоровья, хороших оценок и жду их на следующее лето к себе на каникулы. Наталья, Воронежская область, Петропавловский район, село Старая Меловая. Спасибо, Русское радио. На здоровье. Поздравляю маму Эрику и папу Максима. С чем? А, 22 года совместной жизни. Бронзовая свадьба, да? 22 года бронзовая. Поверю. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам за все. Город Киров на связи. Ольга Александровна привет передает мужу Алексею. Поздравляет с днем знаний. Успехов в учебе на 4-м выпускном курсе. Ай, молодая еще семья. Любимых деток, дочку Полиночку и сыночку Ванечку с днем знаний. Мы сегодня пошли в 5-й и 8-й классы, соответственно. Желаю крепкого здоровья и выносливости. А учителям самой лучшей школы номер 4, город Серпухов. Терпение с нашими атаманами. Все, ребята, заканчиваю стол заказов на сегодня. Следующий в 22.00. Не пропустите. Юлия Калинина уже будет. Нет, сегодня Андрей Макеев придет. Юлия Калинина появится через пару секунд. И не только она одна.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Вот теперь раскрываю все карты. Я хотел уж Юлию Калинину сегодня прям до полуночи оставить. Бодрилась. Саша Пряников, Юлия Калинина,
2: привет, привет.
0: Иван Соловьев. Это мы!
2: Да, друзья мои, это мы. Лето закончилось, а мы нет.
0: Да, нас не сотрешь. Ни зимой, ни летом, мы всегда одним цветом. Да.
2: Слушайте, наступило же, на мой взгляд, со мной, ну, многие могут не согласиться, лучшее время в году, по крайней мере, в Москве,
0: да,
2: под названием «Бабье лето».
3: Да. О, да.
2: Вот лучше не придумал. Я сегодня раскрыл смысл, почему «Бабье лето» называется «Бабьим летом».
0: А, ну-ка.
2: Какие у вас версии, коллеги?
0: Ну, «Бабье лето», потому что. Хотел сказать, все бабы нет. Все женщины такие теплые, осенне красивые, яркие.
2: Отчасти ты прав, Юля.
3: А я считаю, что лето не бабье, а девичье, потому что мы в любом возрасте девчонки.
2: А вот и тоже отчасти. Я раскрыл, друзья мои, главную ультра-си, что называется, этого термина.
0: Смотри,
2: мужицкое лето, понятно, да? Пришло, отработало и свалило в гараж.
0: Так.
2: Все стабильно. А бабье лето, ну, нестабильное, да, чуть тепло. Все. То есть это лето, у которого периодически наступают критические дни.
3: Есть такое.
2: Вот, то солнце палит,
3: резкий холодный душ,
2: то тучи без причины, то все, я ухожу, встречая октябрь. Понимаешь? Атмосферное давление скачет, как настроение после фразы «Нам надо поговорить!» Вот, вот почему, бабь, все сходится.
0: Теперь я пытаюсь, вот как это сходится с темой нашего сегодняшнего шоу.
2: Ну как?
3: Он сейчас покажет
0: мастер-класс,
3: как
2: Уже бабье лето, 1 сентября, дети бледные, стоят, не выспавшись. Гладиолусы вянут еще на первом куплете гимна российского, понимаете? Родители веселые, потому что дети заняты хотя бы для полвторого.
0: В общем, ребята, ну, во-первых, с днем знаний, с 1 сентября, а во-вторых, мы сегодня и будем обсуждать что-то вот со школой связанное. Тема у нас такая. Какие поделки вы делали за своих детей для того, чтобы они на следующий день отнесли их в школу?
2: Брависсимо.
0: Вот. Заходите в Messenger Max, наш канал Русское радио. В комментариях, пожалуйста, рассказывайте, делитесь своими историями.
1: Русская радио.

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Со счета или вклада можно получить купюрами не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остаток средств по-прежнему будут выдавать в рублях. Срок ограничений истекал 6 сентября, теперь он действует до марта следующего года. Одновременно ЦБ еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличных долларов и евро. В малых населенных пунктах появятся все 4 сотовых оператора. Согласно приказу Минцифры, с 1 января вступит в силу обязательство по совместному использованию оборудования связи. Доминирующий оператор будет обязан обеспечить доступ к своей инфраструктуре другим компаниям. Так называемый инфраструктурный шеринг операторы применяют уже более 10 лет добровольно, теперь механизм станет обязательным. Министр просвещения рассказал, зачем в школах вводятся оценки за поведение. Они должны стать сигналом для родителей, объяснил Сергей Кравцов. Сейчас, как отметил министр, родители не всегда знают о недопустимых поступках своих детей в школе. Об этом пишет сайт aif.ru. Глава ведомства также подчеркнул, что речь идет не только о наказании нарушителей. По его словам, отмечать нужно и учеников с хорошим поведением. Оценки за поведение с 1 сентября будут выставляться в экспериментальном режиме. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса главными символами страны назвали Пушкина, Достоевского и Толстого. На втором месте после русских литературных классиков оказался собор Василия Блаженного, на третьем – Большой театр. В будущем треть респондентов видит Россию прогрессивной страной, еще 30% описывают ее как суверенную, миролюбивую и справедливую, а каждый пятый опрошенный хочет видеть Россию мощной, великой и гордой. На этом пока вся информация. О развитии событий в следующих выпусках, а прямо сейчас «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: Программа для тех, кто все понимает с первого полуслова, друзья мои. С первого полуслова. Мне кажется, здесь уже надо посмеяться, если
4: садись
3: 4.
5: А почему это 4? А я, Саша, всегда... Ну, неважно.
6: Не по-русски как-то
5: сказано. Но он классный, ему надо поставить 5.
3: Специально. Какой педсовет?
6: Если бы Юля была учителем, у нее все ученики были отличниками.
5: Конечно.
3: Не уверен.
5: Почему?
3: По кочану.
5: Ничего себе. Я себя хвалю.
6: Все, выйди из класса и зайди обратно.
3: А почему мы так радуемся, уважаемые радиослушатели, вместе со всеми взрослыми? Потому что мы все, как и все взрослые в России, понятно, планируем провести старость, живя за счет своих детей. И эти дети сейчас пошли в школу набираться знаний, чтобы содержать нам, чтобы нам больше, в общем-то, присылать.
6: Конечно, а мы всячески будем им помогать, уроки им будем проверять, домашнее задание, за них будем что-то делать, чертить, красить, клеить.
3: И не только. Потому что наступила осень, правильно? 1 сентября, и уже вечером наши дети вернутся. И что им скажет учительница? Принесите-ка нам, ученики, дух осени.
6: Дух осени.
3: Все, семья парализована. Ребенок сразу ложится спать. Папа, начальник цеха, и мама, главный бухгалтер, садятся на ковер, высыпают сухие листья.
6: И начинают лепить дух осени.
3: Какого-то ежика.
6: Из картошки, кстати.
3: Например, папа плачет, мама ругается. Продолжайте. Утром ребенок несет этот позор в класс, а там уже стоит, понимаешь, выточенный на станке с числовым программным управлением. Папа Сережа, понимаешь, сделал... Кремль в натуральную величину.
6: В общем, ребята, давайте устроим сейчас такое родительское собрание и обсудим, что вы делали за своих детей, какие поделки мастерили, чтобы те, вот эти вот дети, на следующий день это отнесли в школу. Делитесь своими историями. Я уверен, есть такая история хотя бы одна у каждого из вас.
3: Да. У меня есть точно, друзья мои, потому что я сделал такую поделку, о которой точно... С радостью расскажу окружающим в свое время.
6: Заходите в мессенджер Макс, Русское радио, наш канал. Мы уже опубликовали пост с темой. Так вот, в комментариях, пожалуйста, рассказывайте истории, что вы делали за своих детей, какие поделки. Ждем.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Метеорологи завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Мне кажется, что пора создать сервис, где одинокие носки могли бы найти себе пару.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Сандр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И вот 4 утра, ваше школьное чудо сладко спит, пуская пузыри, а мама с папой допивают шестую чашку кофе, доделывают последнюю планету из Солнечной системы, из фольги, не знаю, там, рваных мечей, шаров и так далее, потому что завтра на уроке астрономии вашему школьнику делают наглядный доклад. В общем, ребята, мы сегодня обсуждаем, какие поделки вы делали за своих детей, чтобы те в школе, ну, собственно, не опозорились перед классом.
2: Не упали в грязь.
1: Не упали в грязь.
2: Поделкой. Не упали в грязь поделкой. Фатима Абдокова пишет: привет, добрый вечер. Но это не совсем поделка, пишет Фатима. Классу нужно было участвовать в каком-то конкурсе. Не успели сделать ничего. Пришлось рисовать Есенина до утра. У меня нет художественного образования, но получилось неплохо. Забыли, прошло полгода. Спустя несколько месяцев на каком-то родительском собрании поблагодарили за победу в конкурсе. Очень неожиданно и приятно. Вот ничего не успели. Образования нет, рисовали в панике первое место. Потому что если бы была профессионалом, наверняка заняли бы последнее. Понимаете? Ага. Потому что профессионал рисует Есенина по правилам, а любитель...
3: От души.
2: От чистого сердца.
3: Да, от сердца абсолютно.
2: И комиссия, конечно, посмотрела и сказала: боже, как он страдал. Вот это кривое серое лицо. Он смотрел на Русь и страдал.
1: Любовь Михайловна пишет: моя поделка сына в первый класс на тему «Мое хобби». Пришлось вырезать из картона бутсу, так как он футбол любил. А так как про это все нужно рассказать, пришлось печатными буквами писать полночи с мужем что-то интересное про хобби, чтобы ребенок мог прочитать.
2: И?
1: Вы сначала вырезала картонную бутсу, а потом полночи печатными буквами писала про это, про его хобби, чтобы он смог прочитать.
3: Ребят, Еще раз не говорите. Вот, смотрите, тут главная фишка в том, что вам, когда говорят сделать вот эту поделку «Дух осени», про которую там Саша упоминал в СУИ, вам же нужен материал. Вы дома как-то не держите шишки, желуди, листья, вот эту всю ерунду. И мы с моей приятельницей Галей темным вечером парк «Лосиный остров», распугивая, значит, всех подозрительных товарищей, которые там в длинных плащах сидят по кустам, мы ходили и собирали вот эти листочки.
1: Я в ужасе.
2: Ты видела людей в длинных плащах?
3: Видела.
2: Я ни одного.
1: Кошмар.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
12: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
14: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Да что вы заработали?
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
19: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И сегодня в нашей компании особенно уютно себя почувствуют те, кто уже отвел своих школьников. А они уже пришли.
2: Они уже дома.
3: Кто отвел школьников? Бросили.
2: Мам, есть давай.
1: Да, и а вечером поделки вам всем делать. И тему сегодня обсуждаем соответствующую. Какие поделки вы делали за своих детей? И главное, какие поделки вы подглядели у их одноклассников? И что при этом ощущали?
2: Сообщение от Татьяны. Я не умею рисовать. Сыну рисовала задание по ИЗО в начальной школе. Он приносил только пятерки. Учителя и подумать не могли, что так ужасно может рисовать взрослый человек. Прошло много лет, а сын меня до сих пор называет прирожденным художником. Наверное, у него травма детства, и забыть этого он не может. А вот на самом-то деле, да, когда ребенок приносит задание по уроку ИЗО, да, допустим, нарисовать там, не знаю, ракету или девочку с букетом.
3: Да.
2: Для ребенка девочка с букетом это, вот, значит, палочки и просто что-то напоминающее цветок.
1: Такое.
2: Родитель девочка с букетом как нарисует? Господи, да все краски достанет. Да еще и рамку потом портрета сделает. Сразу же понятно, что мамаша старалась.
1: Ну, то есть, ну, смотрите, все понимают, что не может ребенок 3D-ручкой сделать макет.
2: Печень.
3: Макет Сызрани в натуральную величину.
1: И все равно с этим все мирятся. И для чего это продолжается?
3: И вот, кстати, Ольга Кирсман на эту же тему пишет. Говорит, что учительница задавала буки, это такие альбомчики, да, видимо, там разные картинки. Я просто понимаю, что в Ульяновске самое прокачанное образование, видимо. Итак, Ольга вот пишет, что однажды задали принести разные цветы и листья. Был поздний вечер, когда я узнала об этом. В темноте с фонариком искала цветы и листья, наткнулась на соседку, маму одноклассника. Они тоже бегали с фонариком. Вот, ребят, понимаете, в этом правда.
1: Куча взрослых людей бегает в темном лесу с фонариком. Куда смотрит полиция, хочется спросить. А им же как раз интересны все вот эти грибники спонтанные.
0: Вечер на русском.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вот что я вам скажу, ребятки дорогие. Мне тут на днях подарили много сыра. Разного.
2: Ох.
1: Разного. Много сыра из частной сыроварни. Ну, надо же с ним что-то делать. Надо же как-то его перерабатывать. Так просто его много не съешь. И долго он не хранится. В общем, я что сегодня сделал?
3: Что ты смешишь?
4: Из частной сыроварни мне подарили много сыра.
2: Да, да, да.
4: Какой ты пафосный.
2: Я буду есть бри, я буду есть хамамбер.
4: Давай, давай, давай, давай. Он пирог.
1: Я что-то аж растерялся. В общем, я решил сегодня с утра испечь пирог с сыром. Ну, как будто как бы осетинский, да, но не осетинский. Я не претендую на главного знатока по приготовлению осетинских пирогов. Обычно стандартное дрожжевое тесто, да, когда в теплом молоке мы растворяем сухие дрожжи, сахар и немного муки, это получается опара. После опару, когда она запузырится, мы ее добавляем в оставшуюся муку и замешиваем тесто. Убираем на расстойку на 1 час. Оно должно увеличиться в 2 раза. Теперь начинка. Собственно, сыр адыгейский и сыр сулугуни. Это идеальное сочетание для пирога. В пропорциях 1:1. Ну, то есть, если 300 граммов адыгейского, то 300 граммов сулугуни. Натираем на крупной терке. Теперь берем подошедшее тесто. Руками разминаем в лепешку, такую достаточно толстую. Выкладываем сразу по центру всю начинку в виде такого шара. И собираем тесто с краев кверху, чтобы такой из теста получился с начинкой шар. Понимаете, да, о чем я говорю?
4: То есть прям шар получается?
1: Прям шар. Да. Потом соединением переворачиваем вниз и уже аккуратно ладошками начинаем разминать все в тонкий такой пирог.
2: Вот, вот,
1: толщина
2: понятно.
1: Примерно где-то 2 сантиметра, не больше. Обязательно сделайте отверстие, чтобы выходил пар в процессе выпекания. И в разогретую духовку 200 градусов на 20-25 минут. Когда достанете готовый пирог, имейте в виду, корочка будет дубовая, прям вот так вот стучать можно. Это нормально. Берем сливочное масло, обильно смазываем горячий пирог и укутываем его. Плотненько, так, полотенчиками, чтобы он там обмяк, отдохнул. Корочка потом будет нежнейшая. Ну все, собственно, пирог готов. Подаем к столу.
4: Такое ощущение, что я сейчас с этим пирогом в баню сходил.
2: Да-да-да.
4: Укутываем его.
1: Да-да-да. Бегом за подробным рецептом, видеорецептом в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, и вот он видеорецепт. Забирайте, готовьте. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: АО «Альфа-Банк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Нельзя вот так спокойно взять и уснуть, зная, что там, в холодильнике, пончику, одному. Страшно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот почитаем родительский чат. Что там пишут обычно? Сдать по 300 рублей на новые шторы и по 500 на новые нервы для классного руководителя.
2: Ты где таких цен застал?
1: Ну, я так, фигура. А еще вишенка на торте. Уважаемые родители, завтра к первому уроку принести гербарий из листьев папоротника и три сушеных
2: желудя. Которые растут в сибирских лесах.
1: Вот так не объясняй, да. Тема у нас сегодня. Какие поделки вы делали за своих детей, стараясь быть круче родителей и его одноклассников для школы?
2: История Ларисы Белоус.
1: Давай.
2: Делала сыну в начальной школе тетушку доброту.
1: Да.
2: Слушайте дальше.
1: Интересно.
2: Делала из подручных материалов, что в доме нашлось под руками. Из того и делали. Проволока, поролон, пуговицы, остатки каких-то там лоскутков. Но шедевром было, конечно же, перо из хвоста петуха, которое сын привез из деревни после каникул.
3: Это в смысле того, что не надо детей ругать за тот хлам, который они тащат в дом, потому что завтра он будет работать на вашей частоте.
2: Просто знаешь, интересно, он побежал за петухом в деревню, чтобы вырвать перо
1: из живого петуха.
2: Это что за сын такой? Обычно петух бегает за такими.
1: Я по-другому. А другое, что за тетушка доброта, которую собрали из обрывков поролона, там проволоки, пуговицы какие-то.
2: Перо из петуха.
1: Вот. Мне кажется, это напоминает куклу, которую коллекторов надо пугать, понимаете.
2: Ладно, Лариса Белоусова, вы большая молодец.
3: Да. А Татьяна пишет, в школу пока ничего не делала,

0: Садик много чего делал. Однажды целый пальчиковый театр по сказке «Колобок». Представляете, да? То есть все герои «Колобка» вот это надеваются на пальцы, и начинается вот это представление веселое. А еще некто под ником «Спящий кот» пишет: «Я еще в школе, но мне папа делал поделку на 23 февраля в 2 часа ночи. Я пришел к папе, сказал, что завтра нужно поделку принести. И папа уселся делать, и в 2 часа ночи действительно это сделал».
1: Да что он сделал?
0: Там круто!
2: А что сделал-то?
0: Это совершенно не важно. Важно то, что ребенок восхищается своим отцом.
1: Ну, тебе, может, не важно, а нам важно. Так, уважаемый радиослушатель, быстренько, быстренько допишите сообщение, что именно вы сделали, а то я кушать не могу.
2: Да, ребята, классно, классная тема. Будем продолжать обсуждать ее во втором часе. Не забудьте, в 19.00 «Вечер на русском» возвращается.
3: «Вечер на русском».

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама на русском.
3: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
9: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А?
10: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58-88-88.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступило в силу несколько законодательных изменений в медицинской сфере. Одно из новшеств коснулось получения налогового вычета за медицинские услуги. Порядок упростился, теперь выплату можно оформить по выписке из электронной карты. Кроме этого, расширился список исследований в рамках программы диспансеризации. Можно будет сделать больше анализов. Наконец, начался эксперимент с передвижными аптеками, которые будут приезжать и продавать лекарства с колес в отдаленных районах. Банки попросили сократить число обязательных СМС перед звонками клиентам. В профильном совете считают, что предупреждать человека стоит только в важных случаях, пишет издание «Коммерсант». По планам Минцифры, кредитные организации должны будут уведомлять клиентов перед каждым звонком, в том числе по поводу задолженности или новых услуг. Участники рынка выступают против проекта. Из-за дополнительных расходов для рассылки придется заключать с операторами отдельные соглашения. К другим новостям. Производство парфюмерии в России выросло более чем на 20%. Основным драйвером роста стали духи, выпуск которых увеличился сразу на 77%. С начала года в стране произвели почти 34 миллиона флаконов духов, пишет издание «Коммерсант». А вот выпуск туалетной воды и одеколона, наоборот, сократился. Туалетную воду в страну в основном завозят из-за рубежа. Ну и последнее. 60% россиян в ходе опроса признались, что они хотели бы вернуть в свою взрослую жизнь летние каникулы. Около трети респондентов рассказали, что скучают по общению с одноклассниками. Каждый шестой ностальгирует по урокам и преподавателям, а еще 16% по звонку на перемену. Вспоминая самые неприятные моменты из школьного детства, участники опроса назвали ранние подъемы и контрольные работы. На этом у меня пока вся информация. Эфир продолжит «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: 1 сентября, День знаний. Кстати, единственный день в году, когда дети идут во всем строгом, черном и деловом, да. А родители, наоборот, в ярком, такие разодятые. И дико радуются, понимаешь? То есть, да. Дети, как будто их на допрос собрали, а родители на свободу.
3: Хотя да. Они еще даже не предполагают, что их ждет уже сегодня вечером.
2: Да, да.
3: Разбирать учебники, смотреть, что там задали, как они вообще справляются, как они вспомнили, пережили этот первый день в школе.
4: Оценочки первые уже прилетают.
2: И подделки. Вот о них мы сегодня и говорим, друзья мои. Какие подделки вы делали вместо своих детей? Желаю убедить всех окружающих, что ваши дети не простые
3: золотые.
2: Молодец, спасибо. А прям вот вундеркинды, которые способны.
3: История от Елены Моисеевой. Однажды по просьбе учителя делали подарок ко дню космонавтики. У нас в Энгельском районе есть место приземления Юрия Гагарина. Так вот, на один из таких праздников в нашу школу приезжал космонавт Юрий Шаргин. И мы с сыном делали ракету из конфет. Получилось красиво. Шаргин оценил и подарил сыну фотографию со своим автографом. Вот
4: это круто. Самом деле, мама молодец.
2: А мне кажется, космонавт Шаргин, как только сел в машину, он эту ракету съел. Я бы на его месте так
3: сделал.
2: Человек из космоса вернулся, ему энергии, калории нужны, углеводы разные, простые и сложные.
4: Давайте-ка напомним наши координаты.
3: Давай. Заходите в мессенджер Макс. Там наш канал «Русское радио». Пост с темой опубликован давно, еще в начале прошлого часа. В комментариях делитесь своими историями.
2: Я готов.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

Экологи завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, днем до плюс 20. Русское радио, все будет хорошо.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Дорогие товарищи, взрослые, родители школьников, с этого дня ни в коем случае не выбрасывайте пустые банки, бутылки, коробки, лоскуты. Даже скорлупки от яиц оставляйте. Может пригодиться.
2: А то если выбросите, их подберут чужие родители, и их дети будут казаться талантливее, чем ваш аболтус.
1: Мы тему обсуждаем, какие поделки для школы вы делали, или, может быть, вот сейчас, в данный момент, уже делаете для своих детей. Читаем ваши истории.
2: И тут я нашел, друзья мои, корень проблемы. Так. Вот, слушайте, Юлия Фролова докладывает. Будучи студенткой педучилища, все уже понятно, нам выдали задание выполнить объемные архитектурные памятники из бумаги. Кто сделал русскую избу? Кто терем царский? А мы всей семьей из ватмана сделали копию ласточкиного гнезда. Ну, кто знает, известный символ Крыма. Да, понимаете, вот этот на обрыве около Ялты, он там где-то находится. 2 месяца семья я крутила, клеила, вырезала элементы замка. Размер получился большой. Папа мне его привез в большой коробке из-под телевизора на машине. Учитель ахнула при виде моего шедевра. 5 заслужила вся семья. Макет еще долго стоял на выставке. То есть, понимаете, ласточкино гнездо — это вам не современная пятиэтажка. Там что, взял коробку из-под телевизора, окна фломастером нарисовал и все. Здесь готика, обрыв, архитектура. Но главное... Главное, что круто-то, в педучилище они уже сами начинают.
3: Нет, я думаю, что круто то, что семья объединяется в тот момент, когда делают вот эти штуки.
1: Мимими от Юли. О, рубрика «Мимими от Юли».
3: Знаете что, не надо вот этого ничего.
2: Мимимима.
3: Потому что Юля, та самая мама, которая пострадала от того, что делала всяких звероящеров из сосновых шишек.
2: Мимимама.
1: Мимимама.
0: Вечер на рубрике.

0: на этой неделе. Номер третий.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер второй.
2: Но я не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
0: Номер первый.
3: Какое счастье вдвоем любить одно, какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя.
4: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Паобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: 12+.
1: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Сокова 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
4: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
5: Что мы сегодня все про детей, да про детей? Давайте от них отстанем. Давайте сегодня сейчас про взрослых.
6: Попробуй.
5: Точнее, предложим взрослым поиграть. Вечерний замес. Готовьтесь, господа взрослые. Даем вам 30 секунд и даем задание. Будет у вас возможность блеснуть эрудицией и назвать как можно больше вариантов ответов.
6: Так. Да, да, пять ответов.
5: Да, да, да, да.
6: Пять ответов назвали, друзья мои, без пауз, без размышлений, на чистых рефлексах, получили в подарок отличный светильник. Назвали 10, получили светильник и колонку. За 30 секунд, друзья мои, в обычной жизни наш человек успевает только подумать, оно мне надо, а здесь нужно соображать.
7: 8495-995-105,7. Как всегда, желаю удачи, да, звонивайтесь.
4: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе Василий из города Коломна.
2: Алло.
3: Добрый вечер, Василий.
4: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Василий. Ну что хорошего в вашем городе, кроме калачей и пастилы, еще в последнее время случилось?
4: Ой, у нас очень замечательный город, к нам очень много туристов приезжает.
1: Так и есть.
4: Очень советую вам. Замечательно у нас Марикина башня, классное у нас блюдечко.
1: Ну
4: шикарная деревушка. Ну, то есть, очень советую,
3: где погулять, есть что посмотреть.
1: И есть что поесть.
4: Конечно.
1: Ну, калачи-то с пастилой на месте, коломенские, я надеюсь.
4: Конечно, конечно. Театрализованное представление, калачи на месте, все в порядке.
3: Как отметили 1 сентября?
4: На работе.
3: Правильно.
1: Педагог?
4: Нет, нет.
1: И рассмеялся.
4: Бывший.
1: Рассмеялся счастливый отец, который, ну, мама там на линейке, на работу!
2: Василий, а что-то готовили вашим детям? Вот так, чтобы в 2 часа ночи там клеить, сидеть, строгать, скворечники там всякие?
4: Ну, было дело, да, гербарий делали.
2: О, да, гербарий, мой кошмар.
3: Я иногда, знаете, в старой библиотеке до сих пор в книгах нахожу эту сушеную листовую.
2: Да.
1: Главное, чтобы у тебя... Да, это сейчас гербарий...
3: Помолчи.
2: Ну, вообще, на самом деле, очень круто, когда у нас папы занимаются детьми, потому что почему-то по нашей традиции у нас всегда вот эту всю ерунду делают мамы. Василий, вы молодчина. Вы мне уже заранее симпатичны, буду за вас болеть.
3: Давайте к нашей игре. Итак, Василий, сейчас мы даем вам задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Готовы?
4: Готов.
3: Итак, Василий, назовите, пожалуйста, как можно больше пишущих предметов.
1: И рисующих.
4: Ручка, карандаш, кисть, мел.
1: Молодец.
4: Мелки, да, так.
1: Черный мел.
4: Фломастер, корректор.
1: Молодец.
4: Текстовыделитель.
1: Да. Черный. Гриф.
4: Уголек.
1: Молодец. Кисть с краской. Кисть.
3: Да. Уголь прям подсказывали.
1: Уголь,
3: подсказывали,
1: да.
2: Подсказывали. А сколько было, ребят?
3: 9 я насчитал.
1: 9.
4: Гусин.
1: В одно, он сказал уголек.
3: А, ну все равно 9.
1: Гусиное перо еще было.
3: Ну,
1: где? Не было. Но мы должно было.
2: Ну, можно я поаплодирую, Василий?
1: Аплодируем все. Стоя аплодируем, Василий. Потому что, судя по голосу, очень позитивный человек.
2: Классный.
1: Отличный папа.
3: Светильник от русского радио улетает в Коломну.
2: Василий, кому привет и ваш, скажите?
4: Хочу передать привет нашему замечательному городу, всем живущим в этом городе, фирме «Роско» и моим коллегам. Ну и всем детишкам, которые пошли сегодня в 1-й класс, и во 2-й класс, и в 3-й. Ну, в общем, всем нашим учащимся замечательным, которые 1 сентября сегодня присутствовали на линейках.
2: Ох, молодчина. Василий, очень рад знакомству, и я надеюсь, не в последний раз с вами встречаемся в эфире.
3: Пока!
2: До скорого! Пока! Пока! За Василия рада, и в следующий раз на его месте можете оказаться вы за эфиром. Следите.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Какие поделки делали вы или делаете до сих пор за своих детей, чтобы те потом отнесли в школу и сказали: вот какой я рукастый, а мы видим, что это не твои руки были.
2: Мне, кстати, знаете, вспоминается момент, когда я в школе вынуждена была шить всякие фартуки, всякие ужасные ночнушки. Это именно так и было, потому что я ненавижу шить, вышивать и заниматься всякой вот этой вот работой.
3: А может прищуриться? Ну, в принципе, она похожа на девушку из китайской провинции глухой, по большому счету. У тебя, видишь, в детстве ты, наверное, хуенькая была.
2: Да, еще какая. Вот Нурия пишет: помогал дочери шить по технологии. Вместе с ней мы шили фартук. Я потом его украсила оборочками, поставили 5, хотя учительница спросила у дочери: а какую часть работы сделала мама? Учительница чувствуется с опытом, грамотно подходит. И с вязанием у дочери отношения не сложились, и это снова я, потому что спицы я чуть не выколола себе глаз, и, в общем, любой окружающий, кто был в радиусе 3 километра, также рисковал остаться без зрения. Ага. Вот, да, пришлось вязать образцы лицевой, изнаночной глади, платочной вязки, небольшое изделие, кукольный шарфик. Нурия, вы просто героиня, я сейчас вам аплодирую стоя.
3: А вот жили бы в Китае, вот, понимаешь, плохо куклу связала, легла спать без ужина, а семья без зарплаты осталась.
2: Ты знаешь что, ты давай вот эти непедагогичные методы...
3: Ну ладно, ладно. Светлана Валерьевна докладывает: добрый вечер, у меня между детьми разница в 6 лет. Старший мальчик и девочка. Сыну в классе задали сделать поделку робота. Ну, естественно, робота делала мама. Через год сын получил диплом за поделку. Через 6 лет дочери тоже задание: сделайте робота. И как вы думаете, какого робота она предоставила? Правильно, того, за который уже получен диплом. И она тоже получает за него диплом. Бинго! Спасибо старшему брату. Слушайте, вы не выбрасываете этого робота.
1: Внуки пойдут.
3: Да ладно, у этого робота дипломов больше, чем у некоторых членов этой семьи. Я так думаю.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Вот что мы поняли из этих двух часов, пока идет наше шоу? Что родители на самом деле хоть и жалуются, что они там до утра сидят, что-то клеят, вырезают, они безумно рады в этом принимать участие.
2: Конечно. Согласен, согласен.
1: Им только вот в радость вот это все, вот это склеить, скрепить, сшить, да?
2: Ну, потому что...
3: Да.
2: Потому что, ввиду, уже сколько можно вечер проводить, там, листая новости, скандаля,
1: конечно,
2: выясняя,
1: конечно.
2: Тут появилось дело, все вместе.
3: А тут честолюбие еще родители.
1: Андрей Макеев. У-ху! Во-первых, мы тебя поздравляем. Привет! Мы тебя поздравляем с Днем Знаний.
4: Спасибо большое.
1: Ты сегодня, мы знаем, отвел сына в школу.
4: Да-да-да, пятый класс.
1: Пятый класс,
4: да,
1: класс.
4: Сегодня, да.
2: Сопляк.
4: Лицей номер 8 города Солнечногорск. Всем привет.
1: Молодец.
4: Да. Ну, слушайте, но у меня сын вообще на самом деле одно время, вот как раз продолжая вашу историю, когда он еще учился в детском, ходил в детский сад, вернее, он и так увлекся темой космоса один раз. И там были такие, не просто солнышко и луна, понимаешь? Там были какие-то трапезы, варп, двигатель, какие-то такие слова. И тут в какой-то момент сказали, а сделайте свободный отчет на тему, которая вам больше всего нравится.
1: И
4: Лёва говорит, давайте я сделаю на тему космоса.
3: Ага.
4: Мы написали все, мы сделали презентацию. Но дело в том, что когда мы снимали видео, он не мог это все рассказать. Mm-hmm. Ну, была проблема
1: волновался.
4: У него. Волновался, да. То есть, когда включает камеру, он стоит, волнуется. Ну, ребенок 5-летний, а тут вот трапист, вар, двигатель, какая-то полная ерунда. И я написал ему текст закадровый, но профессиональный текст. И мы по предложению... Он учил, читать он уже умел. Он читал этот текст и, в общем, его воспроизводил. В итоге мы по предложению собрали маленькие ролики, и потом мы все это соединили в один большой двигатель.
1: Что получили за это?
4: В одно большое... Второе место, понимаешь?
1: Ну, так это ж хорошо.
3: Ну, так, круто.
4: За такие слова... У нас сохранилось это видео, я могу вам показать. Он такие слова говорит, там просто очень сложные, очень тяжелые. 5-летний ребенок. И оказалось, что второе место всего лишь. Хотя могли бы дать и первое место.
2: Вот мало кто знает, что после конкурса по делу, как обычно за школой родители забивают стрелку и выясняют отношения. Почему вам?
1: Ладно, ребята, еще раз поздравляем всех родителей, всех школьников с Днем Знаний. Будьте здоровы, учитесь хорошо, получаете 5-ки, 3-ки, 2-ки тоже будут, не переживайте. Тоже оценка своего рода.
3: Мы вами гордимся.
2: Конечно. Да, и в общем, еще раз помните, лето закончилось, а русское радио не закончится никогда.
1: Вечер на русском вернется.

0: завтра в 18.00.
1: Конец.
0: До встречи, пока.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Страны Европы планируют дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. На полях встречи на высшем уровне коалиции желающих в Париже в середине июля по вопросу создания новой общеевропейской системы ПРО европейцы ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России, говорится в заявлении СВР. В ведомстве утверждают, что это должно посеять панику среди населения, отвлечь ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций. Кроме того, по оценкам разведки, Украина может провести кибератаки на инфраструктуру выборов. Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. По его словам, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Он отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки. Гинзбург добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающая персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Продажу топлива по системе «Чет-нечет» в Калужской области отменили с 1 сентября. Решение принято в связи со стабилизацией ситуации с топливом. Отпуск бензина теперь также возможен в бак и в канистру в рамках лимитов, установленных на АЗС. Дальнейшие решения об отмене ограничений будут приниматься в зависимости от ситуации. Напомню, ограничения по системе «Чет-нечет» в Калужской области были введены с 15 августа. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Странно пусть это будет казаться со стороны не слишком скромно, но прежде всего прекраснее не найти ту самую музыкальную компанию, которую мы вам здесь готовы организовать в эфире Русского радио, чтобы у вас чувствовалась и в глазах радость, и такое ощущение, что и звезды над головой загорались именно от вашего настроения, которое вы получаете здесь в эфире, опять же, Русского радио. Дмитрий Колдун, ну спасибо большое за открытие этого музыкального часа. Группа «Дискотека Авария» готовится радовать вас в ближайшем будущем. Группе «Рефлекс» уже спасибо прямо сейчас. Всем здравствуйте. Yeah.

0: Синоптики завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер 5-7 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 17 градусов, а днем до плюс 20. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да. Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

Ну, в принципе, здесь, как говорится, придраться не к чему. Все абсолютно полезно. В песне группы «Дискотека Авария» мы с вами слышали. И именно то, что помогает, самое главное, беречь наше с вами здоровье. Оно нам всегда необходимо, конечно, всегда пригодится, но осенью особенно нужно обходиться с ним внимательней. Ну и слушать самое полезное на русском. Никита и Мария Зайцева далее.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва. Скаковая 17, строение 2, комната 2. УГРН 114-774-652-74-44.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
12: Мой план на понедельник. Ждать пятницу. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Ну, а если хочется остаться на том самом месте, где вот прямо сейчас ты и есть, то можно же позволить себе никуда не бежать, не лететь. И если уж довериться судьбе, то, возможно, благодаря ей любовь сама нас найдет вот там, где мы и находимся. Вот прямо вот на этом самом диване, если вы на нем расположились. Или в этой самой машине, в которой вы сейчас едете. 20:30, время московское. Вас найдет в ближайшем будущем Зиверт здесь, в эфире Русского радио. Анна Асти и Дима Билан готовятся вам исполнить свою песню совместно. Ираклий также на горизонте. Поэтому оставайтесь, никуда не уходите. С нами будет хорошо, приятно. Ну и с любовью проведем время.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Детская коляска от Lamborghini обещает стать большим раритетом, чем знаменитые спорткары итальянской компании. Риф Аль Джалио, так называется это средство передвижения для малюток, будет выпущено ограниченным тиражом в 500 экземпляров. Черно-желтый каркас сделан из поликарбоната. Конструкция включает в себя полноценную подвеску с амортизаторами и внедорожными колесами, а само сиденье обшито алькантарой и натуральной кожей в том же стиле и того же качества, что и салоны Lamborghini. В комплекте москитная сетка, солнцезащитный козырек, два дождевика и специальная табличка с порядковым номером модели. Цена – $4,999 США. И добавлю, едва ли коляску удастся приобрести по такой цене. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.
3: В темном коридоре вещи, понятость где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Реклама на русском.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2020. 25-го года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Видео
1: 12+.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
5: Следуй за своей мечтой. Иди спать. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ну да, этот новый наступивший сезон предлагает нам в очередной раз поэкспериментировать с метафорами, с нашими фантазиями. Вы смотрите, как у Иракли интересно обозначается окрас деревьев, что у них как будто бы пожар. Ну и, может быть, и во всех остальных ситуациях тоже можно попробовать так подойти к тому, что вы видите, максимально творчески и во всем видеть какую-то поэзию, чтобы она питала наше сердце. Эльман и Трида далее на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать сервис для проверки наличия льготных лекарств. Депутаты направили обращение на имя главы правительства Михаила Мишустина. Предполагается, что сервис будет интегрирован с единой государственной информационной системой и порталом госуслуг, где граждане смогут видеть информацию о доступных медикаментах, пунктах их выдачи и статусе рецептов. Льготные лекарства в стране получают более 25 миллионов человек. Регионы повысят цены на автомобильный техосмотр. Местные администрации начали публиковать документы с новыми тарифами, которые вступят в действие с 1 января, пишет издание «Коммерсант». Так, например, в Калужской области техосмотр легкового автомобиля подорожает на 60 рублей до 1260 рублей. Тарифы рассчитываются по методике Федеральной антимонопольной службы. Москва создает условия для развития пищевой промышленности. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает бизнесу несколько эффективных инструментов, которые помогают столичным предприятиям расширять географию продаж и наращивать поставки в десятки регионов страны. В частности, по программе инвестиционного кредитования в течение 5 лет компенсируется до 50% от ключевой ставки. В Москве также развивается производство оборудования для пищевой отрасли. Это позволяет модернизировать предприятия в российских регионах. Ну и последнее. Россияне в ходе опроса назвали самым полезным школьным предметом русский язык. На второе место респонденты поставили математику, на третье – иностранные языки. Математику чаще всего выбирали мужчины, а русский язык – женщины. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Андрей Макеев.
0: Новости, новости на русском.
2: Знаете, мне нравится, что в нашем ряду, как говорится, танцуй, словно тебя никто не видит, пой, словно тебя никто не слышит. Вот в этом ряду известных высказываний появилась еще, благодаря Мари Краймбери, фраза «танцуй, как будто бы рядом океан». То есть, в любом случае, предусматривается включение в какое-то иноземное пространство, в фантазию какую-то, чтобы именно для того, чтобы получать удовольствие от жизни, вам ничего абсолютно не мешало. Поэтому танцуйте, пойте, и пусть вам во всем помогает русское радио, в том числе в том, чтобы поднять самому себе настроение. Группа «Градусы» впереди. Мари Краймбри открывает этот час. Поехали.
3: Как красиво.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: И все эти признания в эфире Русского радио, безусловно, адресованы вам лично. Посмотрите на себя в зеркало, скажите, что вы себе, что вы этого достойны. Ну и пусть таким образом ваше эмоциональное состояние, которое немножко пошатнулось, ну, мягко говоря, после рабочего дня, но по-другому не бывает, выравнивалось благодаря нашей музыкальной компании, благодаря ощущениям того, что совсем скоро будет отдых. Будем восстанавливать силы вместе. Ханна вместе с нами на русском.
1: Я столько раз ошибалась искренне, где были крылья, остался шрам. И каждый бывший теперь статистика.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОКК представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
9: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился!
10: «Адский шеф» завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

И даже если вам не предстоит каких-то дальних перелетов в ближайшее время, все равно, мне кажется, просто приятно оказаться где-то на смотровой площадке, где видно, как взлетают и приземляются самолеты, и вместе с ними отпускать свои мечты или, наоборот, придумывать какие-то новые благодаря вот именно такому простому наблюдению за приходящими летающими самолетами. Валерий, спасибо большое за выступление в эфире Русского радио. Сочиняем мечты дальше вместе с Григорием Левсом.

просто чудеса какие-то с нами происходят под влиянием чувств, и девушки, оказывается, могут говорить о своих намерениях прямо. Вот прямо, знаете, громогласно, чтобы все слышали, как группа «Серебро» сейчас в эфире русского радио. Ну и парни, оказывается, умеют делать намеки. Тоже в этом есть определенные специалисты. Вот мод, как пример, прямо сейчас здесь вместе с нами.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Есть такие вот, знаете, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Очень хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где вот помнишь еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает.
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: видео.
1: 12+.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Главное – это поставить себе цель. И пусть стоит! А ты лежи, где лежал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну да, с некоторыми встреча, с некоторыми людьми встреча, это как с метеоритом, все равно, что значит повидаться. А кто-то, может быть, и воплощает в себе другие какие-то небесные светила, о которых тоже не хочется забывать. И вот такого приятного хочется в жизни как можно больше. «Девушки как звезды» продолжает эфир Русского радио. Прямо сейчас Андрей Губин вместе с нами о самом приятном, о чем хочется думать, мечтать и, может быть, даже с этими именами засыпать. Ну, а Юлии Михальчик, конечно, огромное спасибо за такое прекрасное выступление здесь у нас в нашем эфире.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступило в силу несколько законодательных изменений в автомобильной отрасли. Так появились краткосрочные полисы гражданской ответственности перевозчика. Самозанятые таксисты смогут оформлять однодневную страховку. Сейчас минимальный срок полиса – 1 год. Кроме этого, ужесточился контроль за прохождением техосмотра. МВД сможет самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой информационной системы. Раньше этот вопрос надо было дополнительно согласовывать. Наконец, с середины сентября изменится правила расчета запчастей для ремонта по страховке ОСАГО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство пересмотреть правила учета животных в подсобных хозяйствах. По словам спикера Нижней палаты парламента, такие вопросы нужно предварительно обсуждать с сельскими жителями и экспертами, а также четче формулировать требования. Ранее российские фермеры начали массово приходить в МФЦ с курами и петухами, объясняя это новыми требованиями по учету домашней птицы. В Россельхознадзоре призвали владельцев подсобных хозяйств для регистрации домашних животных обращаться в ветеринарную службу. Спрос на туры по России этой осенью упал на 20%. Отечественные курорты впервые за несколько лет не вошли в топ-5 направлений для организованных поездок, пишет издание «Коммерсант». Аналитики туристического рынка фиксировали снижение продаж еще летом. Одной из причин назывались высокие цены из-за подорожания транспорта. Ну и последние россияне в среднем тратят на дорогу до работы ежедневно 1 час 14 минут, что в пересчете на год составляет около 19 дней. Женщины проводят в дороге 1 час 16 минут, мужчины едут дольше почти 1,5 часа. Быстрее всего до работы добираются жители Чечни, самый долгий путь у петербуржцев. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и его ведущий Андрей Макеев.
0: Новости, новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветствую всех вас этим вечером в эфире Русского радио. Рад уже принимать все ваши сообщения, которые вы можете оставлять, ну, во всех ваших любимых соцсетях. Естественно, есть аккаунты Русского радио непосредственно во ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. И там есть пост для стола заказов. Это моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. Можете заодно и на меня посмотреть на этой фотографии. Ну и самое главное, не забудьте, ради чего вы зашли в соцсети, чтобы оставить именно все свои приятности, которые мне необходимо будет прочитать в течение этого часа. Дерзайте, жду, пишите. Мне нужна.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Оставляйте все ваши приятности в официальных аккаунтах русского радио, в Одноклассниках, как пример, можно сейчас зайти. Облюбовать, конечно, мою фотографию, свои классы все поставить, ну и потом уже написать все, что нужно мне, по вашему мнению, прочитать до финала этого часа. С началом нового сезона, Людмила, всех поздравляю с началом осени. Ведущего новостей Славе Цыбе отдельный привет с 1 сентября. Ну и, конечно, Рустама Каримова с днем рождения сегодня. С любовью, Людмила, из города Камышино. Надеюсь, Рустам сейчас нас слушает в эти минуты. Рустам, тебе привет большой, с днем рождения от всей души. У нас здесь еще просит передать любимому Ванечке из Сочи, чтобы он не скучал. Скоро увидится. Леночке большой привет. Бабушка Ваганна написала сообщение, но, видимо, вот с ней как раз и ожидается такая приятная, долгожданная встреча. Ну, а дальше уже расшифровать все эти знаки может только непосредственно Ванечка, которому это все адресовано. Пишите сообщения. Напомню, что в Одноклассниках прямо сейчас мы всем рады. Будем ждать от вас всякие приятности.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Напишите сообщение для стола заказов русского радио во всех наших аккаунтах. Постараюсь все прочитать. Конечно, не всегда получается, но я стараюсь. Вот Роман жалуется, что в выходные так не прочитал его сообщение. Пишет, расскажите хоть как прошло 1 сентября, были ли пробки, сколько цветов в букете и так далее. Давайте одним словом, прошло 1 сентября солнечно, ну как полагается, вместе с линейкой. Были ли пробки, не было, потому что школа недалеко от дома у меня, но сколько цветов в букете, не считал. Но букет был очень красивый, вот я признаюсь честно, мы действительно старались выбирать вчера с сыном букет, чтобы классной руководительнице понравилось. И я думаю, что ей понравилось, потому что такие цветы нравятся всегда девушкам. А как у вас прошло 1 сентября? Я всем задаю сейчас конкретно этот вопрос, кто проводит в компании Русского радио. Пишите сообщения, вот, например, в Максе тут очень много всего. Слушаю Русское радио с удовольствием. Ярославль, Смоленская область. Хочу поздравить сыновей Диму и Артема с Днем знаний, пожелать успеха в учебе с началом нового учебного года. Пусть он будет плодотворным и успешным. Желаю новых полезных знаний и умений, новых впечатлений, эмоций, вдохновения, результативности во всем. А главное, пусть сбудутся все ваши мечты, ваша мама.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите, пожалуйста, свои сообщения, оставляйте их во всех аккаунтах Русского радио. Можете зайти в Макс к нам и увидеть там пост для стола заказов. Та же самая история во ВКонтакте, в Одноклассниках. Все одинаково. Заходите, где вам удобнее, где вам ближе, куда ближе. И там же все складывайте, все свои приятности. Сыночку Яше, мужу Олегу, люблю вас, мои мальчишечки. Хоть вы далеко от семьи, вы наши герои. Спасибо большое Русскому радио. Мама Лена Яковлева написала это сообщение. Всех с новым учебным годом поздравляет Ольга. Дальше Натали из города Камышино. Огромный привет друзьям. Саша Старченко. Завтра хорошего дня, Денис, удачной смены. Всем, как говорится, Наталья раздала на пряники, чтобы всем сладко было. Поздравьте маму Татьяну с днем рождения. Джавет попросил. Желаю побольше здоровья и побольше денег. Сильно-сильно ее очень Джавет любит. Русскому радио сыну Даниилу, студенту УГТУ. Большой привет и успехов в учебе. Приезжай на юбилей к бабушке и дедушке. Всем отличного настроения. Это Анна попросила сказать. Большой привет от ночного города Омска. Это всем-всем-всем, кто слушает Русское радио. Ну и мне, конечно, перепал. Ну и всем-всем вам тоже. Давайте я уж не буду здесь жадничать приветами. Пусть всем от этого будет теплее. Девчонкам Даша, скоро юбилей у нее. Диане, ваша любимица Людмила из города Омска. Хорошее настроение всем радиослушателям. Так, передайте, что люблю Настю Нестерову Богдасарову. Тут непонятно, где какая фамилия-то конкретно к Насте относится. Но вот еще любимого Ванечки из Сочи. Пусть не скучает, скоро увидимся. Мягкая

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем знакомиться. Поздравляю брата с Днем Знаний. Мария написала: «Кирилл, с 1 сентября ты идешь в 9 класс. Это уже серьезно. Ну, по крайней мере, лицо серьезное нужно мне делать в определенных моментах. Точно знаю, что ты совсем справишься», пишет Мария. «Пусть этот год будет интересным, без лишних нервов и с крутыми победами. Желаю, чтобы учеба давалась легко, а по-настоящему время было классным. Горжусь тобой, брат. Мария из города Тольятти». Спасибо Русскому радио. Не за что. Пишите нам еще. Что еще у нас есть? «Привет Русскому радио. Я из Мутолова. Любимой сестре Женечки из Арзамаса. Пусть не скучаю. Скоро к ней приеду. Брат Денис любит сильно, естественно. Едем на малую родину, на север Бурятии. Владислав сообщает нам из Иркутска. Всем привет. Ну и вам тоже хорошей дороги. Слушайте Русское радио погромче. Ну и вот из Ставрополя вам и города Усть-Жегут всем отдельный привет. Всех поздравляю с новым учебным годом, с началом осени. И сноху Ирочку, жену брата, с днем рождения. Ирочка, родная, с днем рождения. Милая, ты нам больше, чем сноха. Ты для нас сестра, дочь, и ты самая лучшая.
0: Стол заказов Русского радио. На этой неделе номер 3.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
0: Номер 2. Номер 1.
3: Какое счастье вдвоем любить одно, какое счастье.
0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на Русском радио. Реклама на русском.

0: видео.
1: 12+.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Раньше, сравнивая свою зарплату и цены на путевки, я понимал, что еще не устал. Теперь, видя ценники на продукты, понимаю, что еще и не голоден. Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.

0: Хорошо. Поздравляю Полину Мальцеву с первым учебным днем. Желаю ей всего самого наилучшего. А самого главное слушаться родителей. Алексей Михайлович из Санкт-Петербурга написал это сообщение. Марину с 1 сентября, так как она приходит в третий класс, тоже здесь Денис поздравляет. И Олегу Коробань, лучшему шефу, будь здоров и счастлив. На этом все. В следующем часе вас обязательно, конечно, буду ждать в эфире Русского радио.
1: Стол заказов Русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, до марта 2027-го. С валютного счета или вклада можно снять не более 10 тысяч американских долларов или эквивалентную сумму в евро. Остаток средств по-прежнему будут выдавать в рублях. Одновременно ЦБ еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличных долларов и евро. Герой России Владислав Головин выступил за обеспечение равного доступа к медицинским услугам. По его словам, справедливость в медицине – это когда бабушка в небольшом поселке может получить полноценную консультацию и обследование, не тратя полдня на дорогу. Сейчас предлагается комплекс мер, которые сократят разрыв в качестве и скорости медицинской помощи между городами и населенными пунктами России, отметил Головин. Кроме того, необходимо продолжить строительство и реконструкцию более 3000 поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Экономисты отметили повышенную гендерную поляризацию на российском рынке труда. Доля смешанных профессий, в которых равномерно представлены и мужчины, и женщины, составляет в стране всего 4-5% при 20% в странах Европы, подсчитали в Высшей школе экономики. Женщины и мужчины представлены в сопоставимых пропорциях в корпоративном секторе, а также в руководстве торговли и гостиничном бизнесе. Ну и последние ученые сообщили о рекордно долгом сокращении ледяного щита Гренландии. Он уменьшается уже 30-й год подряд. Последний сезон, когда масса ледяного покрова увеличивалась, пришелся на 95-96 годы. За прошлый сезон Гренландия потеряла больше 170 миллиардов тонн льда. По словам специалистов, изменения имеют последствия далеко за пределами Гренландии. Таяние льда повышает уровень мирового океана. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

собственно, и все. Первый день осени уже прошел. У нас остается всего лишь один час для того, чтобы, может быть, сделать какие-то выводы и благодарить вообще этот день за то, что он у нас был. Такой вот солнечный, приятный, волнительный местами для всех тех, кто сегодня идет в школу. Но и все равно есть какое-то ощущение чего-то нового, что обязательно должно прийти в нашу жизнь и, возможно, уже пришло. Спасибо этому дню. Чуть более музыкальным сделаем его в этом часе. Оставайтесь.

совпало с осенью, которая вдруг совершенно внезапно нарисовалась у вас за окном, то это совпадение совершенно случайное, с одной стороны. Но с другой стороны, смотрите, как красиво, да? Если дождь, например, у вас сейчас, может быть, прохладно, и Валерия тут в эфире Русского радио. Но пусть, конечно, это все совпадает только с погодой. А что касается вашего настроения, конкретно вас, вашей личности, которая проводит в компании Русского радио, пусть вот совпадает уже лично с вами следующая песня. Она прям так называется «Самый красивый». Ну и «Самая красивая», конечно, тоже здесь подразумевается. Артур Пирожков прямо сейчас для вас, для вашего настроения, для того, чтобы немножко развеять осень, которая, возможно, царит в вашей голове и ваше настроение. Ну а чуть-чуть попозже у нас группа «Би», Ирина Дубцова, коллектив А-студия. Все-все-все только для вас здесь в эфире Русского радио.

Главное, что рано или поздно они залечатся, и так или иначе нужно ускорять этот процесс с помощью классной музыки, с помощью людей, которые рядом всегда помогут каким-то советом. Ну и принять ко вниманию, что ну, вот так он устроен, наш мир, и взаимодействие с ним рано или поздно вызывает такие реакции. Ссадины, порезы, раны и все такое тоже бывает. Главное, берегите свое сердце и чаще его радуйте. А для этого нужно оставаться на волнах русского радио. Группе «Без спасибо» Согдиана. Далее.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
6: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Ну, знаете, как обычно родители нам говорили вот перед учебным годом, вот это все забываем, о чем сейчас пела группа «Добро», вот эти все крыши, вот это всю романтику, достаем учебники, начинаем готовиться к учебному году, впереди экзамены и так далее, и так далее. Да, но тем не менее, все равно 1 сентября мы любили, потому что это какое-то дыхание новизны, ведь правда же?
1: А потом достаем листочки двойные и пишем.
0: Да, Илья, да, вот если там есть что вспомнить. Илья Крылов появился в студии Русского радио. Да, слушай, у тебя есть какой-то приятная ассоциация, связанная с 1 сентября? Ну, понятно, что это линейки, что это банты, что это, знаешь, новые тетради, ручки и все остальное.
1: Торты праздничные.
0: У тебя торт был?
1: Конечно.
0: Слушай, ты выиграл лучшую жизнь, я тебе скажу. Потому что у меня был только свитер.
1: На 1 сентября резал торт, ел с чаем.
0: А я сегодня наблюдал, дети с мороженым выходили. Тоже какая-то новая традиция. Первоклассникам и третьеклассникам, между прочим, дарят мороженое.
1: Слушай, я всегда ждал 1 сентября, в школу очень хотелось.
0: Но придется идти в эфир.
1: Пойду.
0: Илья, Илья, да? Я тебе желаю хорошей ночи. 2 сентября, все уже немножко отвыкли, я думаю, от того, что наступила осень. Но, тем не менее, тебе придется какой-то подсластить эту пилюлю, чтобы все радовались.
1: Я всех на осень настрою. Осень, осень!
0: Да!

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минфин после полуторамесячного перерыва вернется к размещению облигаций федерального займа УФЗ. В конце июля ведомство приостановило аукционы УФЗ в связи с высокой волатильностью на рынке долга. Теперь же их объем составит 1 триллион рублей. Облигации федерального займа – это долговые ценные бумаги, которые выпускает государство. Их главная задача – привлечь деньги в бюджет. Россиянам для поездки в Казахстан теперь придется оформлять платное электронное разрешение на въезд. Это правило распространяется и на граждан других стран, у которых действует с республикой безвизовый режим. С 1 ноября разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. Потом его нужно будет оформлять тем, кто пересекает границу на автомобиле или поезде. До этой даты все работает в тестовом режиме. Разрешение будет действовать в течение полугода. За это время Казахстан можно будет посетить несколько раз. Столичным новостям. Праздничного фейерверка на День города в Москве в этом году снова не будет. Власти отменили салют 5 и 6 сентября из-за мер безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. В Москве исполнится 879 лет. Салюты на День города в столице не запускают с 2022 года. Далее о спорте. Лидер чемпионата России по футболу клуб «Краснодар» одержал 9-ю победу подряд в нынешнем сезоне. После 6 выигранных матчей в премьер-лиге команда трижды победила еще и в Кубке страны. Накануне отдали в серии пенальти воронежский «Факел». Кроме этого, московский «Локомотив» во вторник также в серии пенальти уступил тольяттинскому «Акрону». Ростов одолел московский «ЦСКА» со счетом 2-0. Сегодня состоится 4 матча Кубка России по футболу, в том числе с участием «Зенита» в Петербурге и «Спартака» в Москве. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну, не знаю, конечно, как теперь насчет градуса 100. 20-25 градусов, если будет за окном, то ты уже, в принципе, неплохо. Да что там неплохо? Очень даже хорошо, потому что осенью каждый такой градус тепла на вес золота, а потом градусы все ниже и ниже, одежды на нас все больше и больше. Сначала легкие куртки, потом что-то обязательно пододеть под курточку. Ну а за финалем осень, когда дутыши достанем из шифонера и будем по холодной погоде щеголять. Пока до этого все-таки далеко, настраиваемся на бабье лето. Надеюсь, в этом году оно у нас во всех городах вещания русского радио состоится. Ждем. С вами это делаю я, Крылов Илья. Жду теплую осеннюю погоду, и все будет хорошо. Всем привет.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Когда кто-то или что-то далеко и отдаляется все больше и больше от тебя, потом и вообще хоп, и за горизонтом скрылось. Если по-настоящему тебе дорого это, не отпускай, не отдавай. Сделай все возможное и невозможное, чтобы не было расставания и прощания. А когда человек, ради которого ты так стараешься, из козы вон лезешь, оценит это, увидит это, и передумает, и границу не пересечет, останется дома, только рядом с тобой. Они, кстати, так и сделали. Сказали: не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна. Мы, девушки, не заграничные, нам и дома неплохо поется. Вот какие все-таки умницы. Слава и Аня Семенович.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Есть ли у меня рекомендации с прежнего места работы? Конечно, есть! Мне порекомендовали найти новую работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

Русское радио сделано с любовью и только для каждого из вас. Такие музыкальные подарки, как этот от Юлианы Карауловой, новая песня «Самолеты». Если хотите, чтобы высоко-высоко взлетели они, самолеты эти прекрасные, то прямо сейчас проголосуйте за композицию на сайте русрадио.ру, и благодаря вашим стараниям залетит песня «Самолеты» Юлианы Карауловой в золотой граммофон и крыльями там покачает. Вам Юлиана спасибо скажет. Ну, а пока вы все побежали на сайт Русского радио голосовать за песню, ставлю два суперхита Хай-Фая и Евы Польной, чтобы бежать вам было веселее. Такое, знаете, движение в танцах. Поехали!

0: Любовь не предавай, и тебе подарят рай, состоящий из заботы, из бесконечных знаков внимания, пылинки будут сдувать и от всех невзгод оберегать. Да, когда ты любишь и тебя любят, все это исключительно по взаимности. Не жизнь, а сказка. Не рутинная дорога, а путь к тебе. Об этом дальше Бахти и Туркен. Но сначала напомню, как меня зовут.
1: На русском радио Илья Крылов.

или нет, хочу или не хочу, буду или не буду, уходи или останься, люблю или не люблю и так далее. Сколько простых слов мы только за один день с вами говорим друг другу, а уж за целую жизнь миллиарды и триллионы таких простых слов. А когда все просто, то и понятно, что мы хотим и что хотят от нас. Иногда больно, конечно, да, неприятно слышать слова в момент, когда ты ждешь совсем других сладких речей. Но если это правда, мне кажется, нужно просто все выслушать как есть, принять, не обижаться и, самое главное, никого не обижать.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

0: Часики тикали-такали, уже почти без 22 наплакали. А почему наплакали? Мало времени, мало. Слезы-то какие-то, а не время, не позднее оно. Ну, для детей, конечно, да, для нас, взрослых людей, нет. Для малышни время сейчас... не детская, им пора уже спать, сегодня в школу, вчера 1 сентября был праздник, не учились, а сегодня уже уроки будут, так что высыпайтесь, ребята, а у нас дальше на русском стол заказов будет, приглашаю я, Илья Крылов, пообщаться и музыку любимую послушать, пишите на 8-916-003-105-7, заходите в ВК и Одноклассники Русского радио, буду рад каждому из вас, и все ваши сообщения с удовольствием я прочитаю.
1: Реклама на русском.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Кукушка не умеет петь, как соловей, но слушают ее внимательнее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это будет наш с тобой секрет.

тобой я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Новая песня на русском.
1: Ты была моей музыкой на краю.
2: Всем привет, это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Итак, начинаю программу, где звучат ваши слова, сказанные от чистого сердца. Отправляйте их на номер русского радио 8-916-003-105.7. Во все наши мессенджеры они работают, в том числе и сообщество русского в ВК и Одноклассниках. Меня зовут Илья Крылов, и я держу в своих руках уже первые письма стола заказов. Большой привет маме Ларисе, я тебя очень сильно люблю, моя родная, твоя дочка Настя и тетя Таня, тебе тоже привет. Дальше Зая пишет, это подпись, Диме привет, ты крутой бизнесмен, я тебя люблю, легкой недели и спокойной ночи. От Екатерины Пуховой вижу сообщение, здравствуйте, сидим с подругой, слушаем вас, конечно, нам с утра на работу, но пока песен русскородиных мы не наслушаемся, не уснем. Девчонки, хорошо вам посидеть, но не засиживайтесь, а то носом клевать будете в офисе. Начальство не любит, когда спят, особенно когда руки положили на стол, голову опустили и храп пошел. Илья, доброй ночи, позитива вам, спасибо большое за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, мой город. Пусть день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Всех с прошедшими праздниками, родителям терпения, детям успехов и учебы хорошей.

Чем больше огня в столе заказов, тем лучше, теплее будет и приятнее вашим близким. Пишите в Одноклассниках, ВКонтакте на 8-916-003-105-7 в этот осенний стол заказов. Салам алейкум, Русское радио. Хочу передать привет отцу Баширу Султановичу от Нурхана и Дианы. Салам алейкум, ребята. Привет все, кто слушает нас где-то по всему миру и, конечно, в нашей прекрасной России. Ирина передает свой привет любимому. Спасибо тебе за цветы, они прекрасны. Ира, цветы всегда прекрасны, особенно когда они пахнут так, что просто дух захватывает. От Татьяны послание сыну Михаилу Жиляеву. Привет, поздравляю его с 14-летием. Доброй ночи, Кострома. Это уже следующий привет. Собираемся покрасить Пассат. Серега, не спи. От Дмитрия было это сообщение. Пишите дальше, скоро продолжим. Стол заказов.

0: приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
1: Ну что ж, продолжаем программу дальше. Доброй ночи, Илья. Это уже ко мне обращение. У микрофона Илья Крылов. Хочу с вашей помощью передать привет своему любимому. Мы очень любим ваши эфиры. Они наполнены светом, добром, позитивом. Спасибо вам большое. Ольга, дорогая моя Ольга. Как же мне приятно это читать. Спасибо вам за теплые слова. Ну и, конечно, всем остальным тоже. Привет и доброе утро. Таежный поселок Восток. Слушаю каждый день любимое русское радио. Спасибо за ваш труд, за то, что умеете поднять настроение всей команде Русского радио. Творческих идей, силы, всех благ от Веры Ганцевой. Вера, я всем коллегам ваши слова передаю. Все ребята вас услышали. От Кирилла послание. Илья, большой привет. С началом осени 2026 года. Чтобы все было хорошо. Огромное спасибо вам. Эфир классный, прекрасный. Мне нравится. Еще большая просьба. Передайте привет ведущему Дмитрию Оленину. Я жду его эфиров. Диме привет отправляю. Если услышал, было приятно ему.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: Полетели дальше в столе заказов на русском радио. Доброй ночи, Илья. Москва, любимая русская. Оренбург не спит. Вот отгремел самый затратный праздник, сопоставимый только с женским днем по продаже цветов и конфет. Поздравляю всех продавцов, ну и, конечно же, тех, кто пошел впервые в школу, колледж и на вышку. Терпение, везение. Учитесь правильно делать шпоры. Кстати, с этого года школьникам запретили пользоваться телефонами. Беда, поймут, как учились мы, дети 90-х. У нас были только счетные палочки, калькуляторов не было у кого-то, они были. Удачи, друзья, привет школе 57 и ОГУ. Электрофаку вам, Илья, отличного эфира. Спасибо большое за позитив. Ваш Алексей Власов, Степная Пальмира. Поздравляю Русское радио с обновленным приложением, продолжает Леша. Реально классное и интересное. Да, я тоже его уже скачал, установил на свой телефон. Мы старались для вас и для себя в том числе. Алексей, вам привет, Степной Пальмире тоже. Коротышка передает большой привет из Хабаровска. Привет Комсомольску на Амуре. Самый любимый Санька, я тебя безумно люблю. Дальше Маша Лебедева из Петербурга просит зачитать список праздников, которые отмечаются сегодня, 2 сентября. День патрульно-постовой службы МВД, День Российской гвардии, Глобальный день поиска талантов, День свободного ветра в крыльях и День хризантемы отмечаем.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов в осенней студии русского радио. Продолжаю стол заказов. Сентябрьский, пока еще теплый, не такой еще дождливый, но дальше все будет иначе. И дождя больше, и ветра холодного. Привет. Можно сейчас вам отправить поздравление тоже на 8-916-003-105-7. Можете задействовать еще и наши группы в Одноклассниках и ВК. Олеся Кряжева передает большой привет Спаску Дальнему. Доброе утро моим коллегам прекрасным. Пламенный привет, хорошего рабочего дня, отличного настроения. Дальше, русское радио, я Зафар из Самарканда, Узбекистан. Передаю большой привет жене Хамиде. Дорогая, я очень сильно тебя люблю. Хочу сказать спасибо за прекрасных детей. Это сын и две дочки. Всех с началом учебного года. Также с началом учебного года, с Днем Знаний вчерашним, Климовск, город прекрасный, поздравила Ольга в столе заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пролетела уже половина программы у нас на русском радио. Стол заказов. Вторая часть пошла нашего балета Марлезонского. Илья, доброе утро. Отличного настроения. Подруге огромный привет Елене Бурдинской. Поздравляю с днем рождения. Здоровья, любви, благополучия, женского счастья. Люблю, целую, уважаю. Светлана из Забайкалья. От Маши послание с днем рождения, жемчужинку мою ясную, сводную сестричку Марию Борисовну Рогову. Будем думать, что тебе всегда 25, здоровья тебе, крепкого, Машуни, и, конечно, взаимной любви, творческих успехов. Также с днем рождения, сердечно, Оленьку Сахарук, будь, пожалуйста, здорова, милая Оленька, всем добра и мира. Слушатели за нами ведущими подглядывают в наших личных соцсетях, это очень приятно. Вот подобное сообщение прилетело от Андрея Геннадьевича из северной столицы, из Петербурга. Илья, вам большой привет с ночными эфирами после отпуска. Какие красивые места вы посещали, Турцию. А как зовут киску, которая лежала, загорала рядом? Вопрос такой. Пламенный приветище, верный ваш друг. Как зовут эту киску, я уже не знаю, Андрей, но это была кошка, которая гуляет сама по себе. Это уж точно.
0: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Ну и вы тоже, конечно же, друзья, ищите, ищите, а потом возьмите да найдите возможность написать 100 заказов на 8-916-003-105-7, и будет вам счастье, русская родина в столе заказов. Лена Павленко передает большой привет Москве, так и написала. Привет, Москва, Приморье на связи, привет, Спасск Дальний. ЖСК-5 с началом рабочего дня отправлено дальше. Привет, Русское радио, Министерство ЖКХ Забайкальского края. Передайте привет, плиз. Еду на работу дарить людям тепло, энергетику, цифровизацию и связь. А песню сами поставьте, которую вы захотите. Мира всем нам, Ирина Зимина пожелала. Так, хочу от нашей семьи дружной, от имени нашего семейства поздравить нашего мальчика Яна Садыкова с тем, что он пошел в первый класс школы номер 924 города Москвы. Будь способным, умным и послушным. Твои мама, папа, бабушки, дедушки, любим тебя сильно.
1: Стол заказов Русского радио.

больше никому, а только вам отдаем мы эфирные минуты на русском радио. В столе заказов этот выпуск завершаем. Следующий теперь уже в 14.00 по Москве. Ну, а пока я, Крылов Илья, читаю такие послания. Доброй ночи, Илья. Погоду я не люблю. Сырую, дождливую люблю я солнышко.

0: Сильно люблю, без него не могу, скучаю, он самый главный человек в моей жизни. Дальше мужу Виталию и дочке Виктории большой привет от Маришки из Москвы.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: конечно же, быть девочкой или мальчиком на миллион намного привлекательнее, чем на одну копейку. Но, с другой стороны, друзья, чтобы выглядеть на миллион, миллионы в кармане надо иметь и вкладывать их в красоту свою, имидж, образование и постоянно саморазвиваться, двигаться вперед. Потому что, если этого не делать, миллионы, в конце концов, закончатся, и все, карета превратится в тыкву. Ну, а дальше, по строчкам сказки известной, вы сами знаете, что будет. А когда ты из миллиона сделал 2 миллиона, а лучше 3 миллиона, вот это уже совсем другое дело. Значит, трудился ты, думал ты, горы на своем пути сворачивал ты. Всем удачи финансовой, ну и, конечно же, абсолютно в любых делах.
1: На русском радио Илья Крылов.